танцуем в ритме авторадио и меняем песни на деньги. Мы можем себе это позволить. Счастливый сезон суперигры. Много денег в вашем распоряжении. Играем мы каждый день, а в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Главное – поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, поделиться мечтой на нашем сайте и внимательно слушать эфир. Это у вас получится. А в вас верю я, Олеся Соболева. Делайте громче.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Иногда бывает трудно вспомнить, кто же мы такие и что же мы хотим. Но мы и с этой задачей справимся. Наше летнее путешествие продолжается. Пристегнитесь, улыбнитесь, сделайте громче Авторадио и вперед. Меня зовут Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

А мы прятаться не будем, мы отправимся любви навстречу. Кстати, каждый пятый мужчина в России вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать свидание. Какой же классный стимул дают женщины, правда, мужчины? Держим друг друга в тонусе под звуки авторадио и бегаем на свидание. Олеся Соболева на связи, ловите привет.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Я не море, но я в приятном волнении от нашей встречи 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Будет наше танцевальное свидание, где главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа «Ума Турман», «Елка», «Агата Кристи», Юлиана Караулова, «Галибри Мавик» и многие-многие другие. Встречаемся на главном танцполе этого лета. Билеты и подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. До встречи на стадионе ВТБ-Арена.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека Авария. Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама. Качественный отдых, правильная еда, полезные привычки. Какие они для вас? Авторадио и Макфа Wellness представляют проект «Простые правила». С 23 по 29 июня рассказывайте, какие лайфхаки улучшают вашу жизнь, и получайте призы. Из ваших ответов ведущие утреннего шоу «Поехали!» составят топ-5 и выберут пятерку победителей. Подробности на авторадио.ру.
1: 18+. Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
2: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
4: Не внуки, а мафия.
5: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» в кино со 2 июля. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МВД предупредили о новых рассылках мошенников. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В МВД рассказали, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства. Это одна из разновидностей мошеннических атак. С обратным звонком передает РИА Новости. Аферисты отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются полицейским следователем. Они сообщают о предполагаемой судебной повестке против IP-протокола пользователя. Также мошенники предупреждают, если получатель не ответит на уведомление в течение 24 часов, то в отношении него якобы будут приняты серьезные юридические меры.
3: Про Севастополь.
2: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вследствие атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Горожанам рекомендовано экономить заряд мобильных устройств, использовать их только для экстренной связи, отключив фоновые приложения и снизив яркость экрана. После возобновления подачи электричества жители просят не включать одновременно большое количество бытовых приборов, чтобы избежать перегрузки сети.
3: Про столицу.
2: Бензовозы смогут заезжать в столицу без оформления пропуска. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Разрешение действует для обеспечения бесперебойной поставки топлива. Водители грузовых бензовозов могут въезжать в город круглосуточно. Штрафовать за отсутствие пропуска не будут. При этом власти напомнили, что для остального грузового транспорта массой более 3,5 тонн продолжает действовать пропускная система.
3: Про экзамен.
2: Введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Рособорнадзора. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
3: Про них.
2: Французским депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки в период аномальной жары. Дресс-код для парламентариев упростила председатель национального собрания. В журнале «Paris Match» отмечается, что депутаты могут приходить без галстуков и пиджаков на рабочие места, а также в зал заседаний. Кроме того, для некоторых парламентариев одобрен переход на удаленку. Жара во многих регионах Европы началась в середине прошлой недели, держится до сих пор. Температура в Париже может достигать 40 градусов. Показатели термометров бьют рекорды каждый день.
3: Про Авторадио.
2: 10 дней отделяют нас и всех слушателей нашей радиостанции от масштабного события этого лета – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена вместе соберутся любители музыки, драйва и танцев. Для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Люся Чеботина, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие помогут сделать для вас это лето незабываемым. Вы еще успеваете занять место на главном танцполе. Билеты в продаже на сайте Авторадио, а также во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки. Курс евро 85 рублей 48 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: А как это правда будет сдаваться по-арабскому? С репетитором онлайн.
1: Прокашляйся, Денис.
0: Да, кстати, доброе утро было. Здравствуйте, дамы и господа. 7 часов утра в Москве. Утреннее драйв-шоу «Поехали» на Авторадио официально в эфире. Вы все приглашены, двери открыты. Заходите, доброе утро. Поздравляем всех с тем, что переварили мы за экватор уже, да, на экватор рабочей недели. Все, среда уже. Как ее в народе там называют? Маленькая пятница. Осталось-то буквально два шажка и выходные. Ну и, собственно, сопровождать вас по этим трудовым нудням будем мы. Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Предлагаем прямо сейчас прибавить звук динамиках своих и настроиться на хорошую волну. Ближайшие три часа новости интересные, забавные. Конечно, запустим наш фирменный драйв-чат. Традиционно интересная тема. Я уверен, что многие мужчины должны включиться и написать. На вас, ребята, идет ставка. Девочки, вы тоже можете. Нет-нет, да, что-нибудь нам взять, да, ну, поделиться. Инсайдом. В общем, сегодня устроим веселый разбор полетов, так что держите смартфоны поблизости. Ну, а пока, как всегда, убойный трек для подъема, чтобы окончательно встряхнуть из головы вот эти остатки сна. Поехали! Доброе утро!
2: Драйв-шоу «Поехали!» Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Люся Чеботина, спасибо тебе за разогрев, которая, кстати, в недавнем интервью поделилась, что очень сильно не любит, когда люди опаздывают. Поэтому напоминаю, 7:08, пора уже проснуться. А в студии, как всегда, драйв-шоу. Поехали, Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И в это время традиционно мы объявляем официальный старт нашего драйв-чата. Давайте, друзья, сегодня поговорим про наш внутренний синдром. Я сам знаю лучше, я сделаю как никогда. Прекрасно, волшебно, я молодец. В общем, сегодня будем говорить про... то, когда гордость побеждает здравый смысл, а экономия как-то давит нам на жабу. Собственно, какую вещь в доме или в машине, а может быть, просто что-то пытались вы собрать, починить или настроить сами, просто потому что, ну, как бы, я умею, боже мой. И у меня это какая-то врожденная просто есть такая функция. Я разбираюсь и без инструкции.
2: Ну, и в целом, это понятно, почему к мужчинам больше относится, потому что вот это вот мужское, на что я не мужик, что ли? Вы, девушки, кстати, этим активно пользуетесь. Я не раз эту фразу слышал в целом, что, да, ты что, сам не можешь, что ли? Не мужчина?
1: Так вот, сколько лишних деталей у вас осталось после сборки обычного шкафа? Сколько раз вы пожалели, что после чинить смеситель по инструкции из интернета, да, это была нормальная затея? Рассказывайте, ребят, свои эпичные фейлы. Пишите нам прямо сейчас. Номер у нас прежний. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Я думаю, что сегодня нас сыпет с горочкой. Кстати, за лучшее сообщение мы сегодня тоже вас не отпустим с руками. Кто-то из вас получит два билета на второй этап гонки на выносливость. Рэк Гран-при 27 июня. Автодром Москва Рейсвей. То есть это ближайшее, что у нас получается, субботка. Вот все. Так. Взять с собой кого-то из приятных вам людей и отправиться посмотреть на это действие. Тем временем мы предлагаем еще и послушать, сделать свой авторадиоприемник громче. У нас впереди гость.
2: Да, девушка. Действительно начитана. Я думаю, она не только книги, она инструкции быстро читает, проглатывает, и можешь сама им следовать. Это Ульяна Улилай, наш книжный блогер. Она тоже будет, как и возможность у кого-то из вас, абсолютно безвозмездно оказаться на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Так что, пожалуйста, будьте готовы, слушайте наш эфир внимательно. Поехали.
0: Поехали. Драйв.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».

0: Лайф-шоу. Поехали! Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Мы тут думали, что после группы «Винтаж» надо ставить что-то бодрое, чтобы вот прям все моментально проснулись. Яркое, мощное, энергичное! И поставили ее, собственно, яркую, мощную, энергичную.
2: Все логично.
1: Все соответствует. Зайдите, посмотрите. Сайт Авторадио.ру, прямая трансляция. Вы увидите как раз ее в нежно-розовом. Ульяна Улилай, наш книжный блогер, сейчас создаст ту самую уютную атмосферу для тех, кто еще зевает и находится в нересурсном состоянии. Давайте, откроем рубрику.
0: Почитай.
3: Почитай.
0: С Ульяной Улилай.
3: Улилай!
0: Поехали.
1: Доброе утро.
2: Привет.
4: Доброе утро.
1: Ну, давай удивляй, с чем ты к нам сегодня.
4: Сегодня принесла три книжки для тех, кому хочется что-то вокруг себя поменять, трансформировать, добавить уюта, а может быть, где-то и своими руками что-то подремонтировать.
1: Ох,
4: об этом сегодня поговорим.
1: Ну, давай.
4: Первая книга в моей подборке – книга, которая называется «Больше, чем коробка», и автор ее Екатерина Рейсбих является членом Союза архитекторов России, и она достаточно долгое время исследует психологические аспекты влияния нашего пространства на нас. И в своей книге она как раз в таком околофилософском формате размышляет о том, как наши помещения, в которых мы живем или работаем, влияют на наше самочувствие, как они помогают нам чувствовать бодрость и учит нас тому, что все-таки дом в первую очередь должен быть тем пространством, в котором ты подзаряжаешься, где твоя батареечка зеленеет
2: Но
4: с каждой минутой.
2: Это не перекликается с фэншуем, где вот надо ставить сюда то-то, чтобы
4: Нет,
2: оно было комфортно.
4: Екатерина все-таки в более прикладном формате, конечно, делится своими рекомендациями. В книге даже есть опросники, которые помогают людям выяснить, что для них важно в их квартирах, в их домах, для того, чтобы как раз-таки вот в этом тонусе постоянно находиться.
1: А итог какой-то есть?
4: Конечно.
1: Ну, типа, вы ответили на 4 из 7. Сносите все к чертям, делайте ремонт.
4: Итог, лучшее понимание себя и того, что для тебя важно в пространстве, в той территории, которая тебя окружает.
1: Хорошо. Ну, допустим, сложновато, но...
4: На самом деле книга очень легко читается, и многие как раз в отзывах, и я сама могу это подтвердить, говорят о том, что ожидали все-таки прикладные советы про стиль, дизайн, декор, а получили такую классную терапевтическую книгу про себя самого и свой дом.
1: Хорошо. Давай дальше.
4: Вторая книга Эмили Хендерсон «Декор и стиль без строгих правил». Она идет в дополнение Екатерины Рейсбих, потому что мы уходим от философии дома, скорее как раз вот в эту самую прикладную историю. Как подбирать и сочетать различные материалы, как создавать уют какими-то маленькими точечными элементами типа освещения, или может быть здесь букетика цветов, или еще чего-то подобного. Вот эти мелочи, на которые мы обычно не обращаем внимания, в книге Эмили Хендерсон как раз подчеркиваются как ключевые для ощущения уюта в собственном доме.
2: А вот эта вся информация, она не устаревает, потому что я вижу огромное количество журналов, где стиль, дизайн, он обновляется каждый год.
4: Все зависит от того, как на это смотреть. Все равно существуют какие-то тренды, а есть базовый минимум, который мы так или иначе, почти все мы, по крайней мере, в своем доме ожидаем увидеть. И Эмили Хендерсон, она как раз про
1: базовый
4: вот этот
1: минимум.
4: Базовый минимум
1: белый
4: в
1: фаянс,
4: стиле
1: да, вот
4: и декоре.
1: Эти-то вещи должны быть везде. Так, с картинками, наверное, да?
4: Конечно, везде есть картинки, без этого никуда в такой литературе.
1: Берите бобровый, сочетайте с Каларовым, с Караловым.
2: С Колорадовым.
1: Вот такие там, да, Свет? Хорошо. Книга на год.
4: Ну, отчасти,
1: да. Передал ее через полгода, да, коллеги?
4: Можно по своему ЖК в целом ее в чатике распространять.
1: Я понял. Так, ну и третья, наверное, какая-то вишенка, топ.
4: Ну, а вишенка...
1: Самый сок.
4: Самый сок у нас сегодня идет на усложнение. Это книга Евгения Шамина «Анатомия ремонта. Все, что нужно знать заказчику по этапам ремонтных работ от планирования бюджета до установки мебели». Очень говорящее название, которое в целом описывает суть этой книги. Евгений Шамин, специалист
1: рассказы,
4: по ремонту.
1: Рассказы бригадира, да?
4: Отчасти он действительно прораб, очень активно в своих социальных сетях, в своем блоге делится информацией о том, где можно при ремонте сэкономить, а где все-таки следует своими руками тоже немножко поработать, чтобы каких-нибудь историй вам в драйв-чат потом
2: уверен,
4: подкинуть.
2: Уверен, что он говорит, на строителях и на ремонте экономить нельзя.
4: И на
2: с прорабе. Этого книга, да-да-да, книга начинается, мне
1: Сколько
2: кажется.
1: Сколько все это стоит, добро-то, вот эти все три штучки?
4: Где-то примерно 1300 рублей до 1500, и офлайн, и онлайн эти книги однозначно можно купить.
1: Окей, ну мы... хотели бы на тебе проверить. Ты же будешь явно ремонт когда-то делать.
4: Мне как раз недавно стену в ванной сломали, поэтому вот. Прораб мне потребуется в скором времени.
2: Это по плану было, нет?
4: Нет, нет, не очень плановая история.
1: Это странички слиплись. Не прочла, нужно. Все понятно. Ульян, ну спасибо тебе большое. Я думаю, что, во-первых, тема драйв-чата классно, супер. Во-вторых, возможно, те, кто хочет самостоятельно что-то начать и изменить в своей жизни, вот как начнутся этих книг. Ульяна Улилай добавила уюта, а может быть, кому-то и мысли в голову начать что-то делать уже в своем собственном жилище. Спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте блинчики Ашан «Красная птица» с ветчиной и сыром 420 грамм за 139,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня.
1: 6+.
10: Авторадио.

Большой хит. Это не просто игра, друзья. Это возможность благодаря этой забаве оказаться 4 июля на большой дискотеке Авторадио на стадионе

0: Из трех звезда исполнит на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Понятны ли тебе правила?
1: Понятно,
2: ну,
1: понятно,
2: супер.
1: Да.
2: Так, сегодня мы будем слушать песни артиста, который не нуждается в представлении, но все равно его представим, потому что это, ну, это обладатель, человек такого голоса, который пробивает любые стены. Автор хитов, под которые танцевали наши родители, танцуем мы, и будут танцевать наши дети. И именно он 4 июля станет одной из главных звезд большой дискотеки Авторадио. Попробуешь угадать, получишь два заветных билета. Это Владимир Пресняков! Твоему вниманию. Поехали!
3: Большой хит! Игра! Выбирай один!

0: Три фрагмента, Николай, прозвучали. Мозг, я уверен, кипит, уши в напряжении.
1: Кипит.
0: Самое время выдать свой вариант. Какая песня, по твоему мнению, станет главным хитом его выступления 4 июля?
1: Стюардесса по имени Жанна.
0: Есть обоснование? Или просто ты так чувствуешь, и это, в принципе, вот достаточно?
1: В то время звучало во всех приемниках.
2: То это в какое?
0: В 7.20?
2: У меня в то время.
0: Тут смотри, тут нет неправильных ответов, Николай. Есть только твое музыкальное ощущение.
2: Интуиция.
0: Скажи первое, да, что пришло в голову, и тогда все. Интуиция лучше побольше, действительно. То есть стюардесса по имени Жанна?
1: Да.
0: Окей. Ну, недолго он, на самом деле, размышлял.
2: Ну, сразу, мгновенно дал ответ.
0: Доверился интуиции. Возможно, она сегодня ему будет рукоплескать, как и мы. Проверяем.
3: Большой хит! Стюардесса по имени Жанна.
0: Ну, что я могу сказать? Июль,
1: вау!
0: Вечер,
1: ура!
0: Более 30 тысяч человек и тот самый голос «Ура!» от Николая, который только что у нас... Благодаря Владимиру Преснякову забрал два заветных билета на большую дискотеку «Авторадио». С чем мы тебя и поздравляем. Николай, с кем пойдешь?
1: Спасибо. С женой?
0: С женой. Такое ощущение, что где-то он на кухне боится разбудить ее.
2: И несколько раз разбат. Женой, только с женой.
0: Ну, я думаю, что сейчас после нашего с тобой завершения диалога стоит и ей позвонить, порадовать ее. Все, ждем вас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио». Надевай удобные кроссовки. Жена просто у тебя, я уверен, самая яркая звездочка, поэтому кроссовки только надеть, чтобы было проще и легче танцевать. Спасибо тебе за игру.
2: Ну, а я напоминаю, что условный сигнал нашей игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. И также напоминаю, что пока еще буквально несколько штучек остается билетов. Все подробности найдете на сайте Авторадио.ру, категория 12+.
3: «Большой хит» — игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру».

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Чанган Юниорс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниорс. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган ЮЕС, комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Сайдин.
11: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: шоу. Поехали! На Авторадио.
1: Я помню, также тонул, когда решил собрать диван фикс-хульт без инструкции. Думаю, ну кот, ну все поняли, где его покупал в свое время. Многие там отоваривались. И утонул. По-моему, 2 или 3 дня.
2: Слушай, есть обратная сторона. Вот там инструкция достаточно подробная была. Вот тот магазин, о котором ты говоришь.
1: Ну как, там веселый мужичок собирал, который, хоп, уже на третьей странице с гостями тусил на этом диване.
2: А понимаешь? Есть другой вид инструкции, когда она вся помещается на одной странице. И понимаешь, вот тут сложно. И есть еще запасные детали к ней. Вот здесь можно потратить сутки, двое и всю нервную систему.
1: Без цифр причем, да, и без отметок.
2: Да-да, вот прям на одном листе, просто где-то на туалетной бумаге распечатано.
1: Как вы поняли, ребят, прямо сейчас мы продолжаем собирать хроники домашних кулибинок. Есть сообщения, от которых смешно и хочется, конечно, плакать. Сегодня, напомню, мы обсуждаем тему, собственно, на какие вот вещи, ремонт или, может быть, доработки или, может быть, что-то собрать, разобрать вы решились сами починить и настроить, а в итоге пришлось вызывать бригаду спасателей или покупать все заново. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим, что уже есть к этой минуте.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Девушки, тоже включайтесь, рассказывайте, какие там памятники есть дома, недоделанные в вашей квартире, криво висят, может быть. Кто-то до сих пор отказывается вызвать электрика или сантехника, потому что на выходных я сам все сделаю. Вот об этом, товарищи, тоже напишите. Так, есть гордость, конечно, у нас. Мужчина, который может сам своими руками сделать, это Дмитрий из Санкт-Петербурга.
2: Так.
1: Он написал, что когда достраивали дом, решил сам все коммуникации сделать. Отопление, электрику, водоснабжение. 3 отпуска потратил. Что интересно, что все получилось с первого раза, кроме, ну, обвязки котла, которая заняла времени больше, чем все остальные работы.
2: Ну, еще бы.
1: Да, увы, сам так и не справился. Пришлось сдаваться на милость знакомого сантехника. Ну, ничего, в этом году буду ставить дополнительный дровяной котел. Уж там-то я справлюсь.
2: Наверстаю, да.
1: Ну, фотографии прислал, слушай, очень, на самом деле, то, что он уже сделал, это достойно войти в книгу «Легенда». Легенда
2: золотые, мужскую книгу легенд.
1: Золотые, да, руки.
2: Александр пишет из Егорьевска. Говорит, жена как-то сказала, что не работает посудомоечная машина. Ну, выдавал какую-то ошибку. Я разобрал сначала панель, потом попытался проверить там напряжение. Лампочку вот эту из ошибки вынул. В итоге затопил кухню, оторвал подводный шланг, побежал перекрывать воду в бойлерную, но так спешил, что со всей дури повернул рычаг крана и отломил его. Ну вот, день был тяжелым, но зато после ремонт сделал на кухне, купил новую посудомоечную машину и теперь вспоминаю с улыбкой.
1: А ведь достаточно было вызвать мастера, да?
2: Мне кажется, было бы дешевле.
1: 1500-2000.
2: Быстрее, дешевле, проще.
1: Легче.
2: Да.
1: При этом авторадио муж решил сэкономить и сам повесить огромную плазму в гостиной. Сказал, что делов-то 2 болта. Повесил. Ночью просыпались от грохота. Телек рухнул вместе с куском гипсокартона. Минус телевизор за 60 тысяч. Плюс ремонт стены. А зато сэкономили 3 тысячи на мастере. Горжусь тобой. Горжусь.
2: До сих пор. До сих пор в сердечке, видимо.
1: У всех есть такая уникальная история, знаешь, когда за столом сидят. А у меня Валера золотые руки. Ты, Валера такой, да ну зачем?
2: Ну ты при всех.
1: Что за унижение?
2: Купил я тебе новый телефон уже за это.
1: Пишите еще, ребят, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс. В следующем часе обязательно продолжим читку ваших смешных сообщений. Напомню еще раз тему. Рассказывайте, ребята, про свои эпичные фейлы, когда вы пытались что-то собрать, починить или настроить сами, а в итоге так вышло. В следующем часе обязательно продолжим.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Власти ограничат срок льготной ставки по семейной ипотеке. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать, пишет «Известия». Сейчас россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше этого уровня. Недополученные доходы по данным кредитам финорганизациям возмещают из бюджета. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. И в продолжение темы. Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты, передает газета «РУ». Новые нормы вступят в силу с 1 сентября и распространятся в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Член Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков заявил, что считает ипотечные каникулы важной мерой поддержки семьи и стимулирование рождаемости. По его мнению, возможность временно приостановить выплаты позволит снизить финансовую нагрузку на родителей.
0: Про автомобили.
2: Министерство транспорта запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты НАМИ. Их задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. Поводом для проверки стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.
0: Про людей.
2: Американский предприниматель Илон Маск перестал быть триллионером. Согласно данным рейтинга BBI, состояние основателя компании SpaceX уменьшилось на 118 миллиардов долларов, достигнув 957 миллиардов. Бизнесмен пробыл триллионером менее 2 недель, отмечает РИА Новости. Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости ценных бумаг компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
0: Про природу.
2: Температура воды в морях, омывающих Россию, колеблется от 17 до 24 градусов у прибрежных городов. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в лидеры вырвался Сочи, в аутсайдерах – Анапа. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура воды в Ейске. При этом, по словам синоптика, в этом ничего аномального нет, так как Азовское море более мелкое, поэтому и колебания температур в нем более значительные. Макарова уточнила, что в этом году вода прогревается чуть медленнее обычного. Тем не менее, постепенный прогрев продолжается. Официальный курс доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс евро – 85 рублей 48 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 41 тысяча рублей. Партнеры нашей игры удвоят эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 82 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Итак, ребят, всем доброе утро. Продолжаем наше движение только вперед. Это драйв-шоу. Поехали. В студии все те же. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
5: Этот час у нас упакован максимально плотно. Уже через несколько минут мы встретимся с участником большой дискотеки Авторадио. Кто сегодня с нами выйдет на связь? Ой, легенда. По-другому никак не назвать.
1: Я вырос на этих песнях.
5: Но в любом случае, вам нужно держать ушки на макушке, чтобы не прозевать. Также поучаствуйте в нашем драйв-чате, где сегодня мы спросили вас, ребята, зачем вызывать мастера, если можно сломать 2 отвертки, потерять инструкцию и сделать самому в 3 раза дороже, да? Пишите по этому поводу. Ну и, конечно же...
1: Игра «Много денег» на Авторадио, в банке которой находится аж 41 тысяча рублей.
0: Драйв-шоу. Поехали!
6: Каждое

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья! Много денег на Авторадио. Счастливый 13-й сезон продолжает удивлять. Сегодня в банке космически большая сумма, от которой даже, мне кажется, навигатор вас переспросит. Что? Сколько? А я отвечу, 41 тысяча рублей. Да, и она может остаться вам. С нами также в этом сезоне, ребят, напомню, наш генеральный партнер игры Озонбанк, который удваивает все ваши выигрыши. Вы просто представьте, 41 тысяча рублей. Ничего себе. Собственно, сегодня, получается, можно выиграть 82. А вот что нужно сделать для того, чтобы удача повернулась к вам лицом, и вы ее поймали за хвост? Запоминайте правила.
2: Я надеюсь, что вы их знаете. Ну вот просто верю в то, что вы знаете, что нужно зайти на сайт Авторадио.ру, дальше ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Ну а после этого коротко описать свою мечту, уложив ее в одно предложение. Ну а дальше внимательно слушайте наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка, и вы сможете ответить на вопрос, какая песня только что прозвучало в эфире.
1: Далее мы останавливаем нашу радиорулетку. Если слышим гимн вместо гудка, 3000 рублей ваши. Называйте песню из эфира, которая только что вот гремела на всю страну перед игровым эпизодом. Вы забираете сразу 41 тысячу рублей. Ну и напомню, Озонбанк удваивает и будет 82. Красивая цифра.
2: Правда, роскошная. Да? Она роскошная. Просто приятная.
1: Ну, я даже не представляю, что можно купить. Сами решите. Давайте, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 4178. Принадлежит он Игорю из Липецкой области. Пишет он следующее. «Хочу квартиру у моря». Неплохо. Мечта его, понятно. Звоним. Набрали номер. 4178, префикс 919.
1: Надеюсь, слышим. Телефон под рукой, Игорь. Пусть сегодня ваш кошелек скажет спасибо. Накормил так накормил.
2: Игорь. Времени немного, Игорь. Долго ждать не можем.
1: Походу и не пообщаемся мы с Игорем.
2: Ну нет, это не Игорь. Не то, что мы знаем голос Игоря, но этот голос мы знаем. Это телефон, ну, голос автоответчика в телефоне.
1: Увы и ах, не смогли мы пообщаться с Игорем и разыграть такую колоссальную сумму, но мы точно можем, во-первых, отдать 3000 рублей, потому что у Игоря установлен гимн Авторадио. Это значит, что он уходит не с пустыми руками, да еще и плюс ко всему, наш генеральный партнер игра «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Игорь получит эти деньги на карту «Озонбанк», с чем мы его тоже поздравляем. Отличное начало дня. Но это же не все сюрпризы, которые мы для вас готовим.
2: Естественно, под самый Новый год вас ждет еще и новогоднее чудо, дополнительный суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Так что, пожалуйста, пользуйтесь, не благодарите. Хотя, ну ладно, можете и поблагодарить в целом. В банке у нас теперь уже не 41 тысяча, в банке теперь уже 43 тысячи рублей.
1: Надеюсь, что кто-то сегодня у нас их заберет, ребята, и уже потом распорядится так, как он считает нужным. Может быть, зальет полный бак, может быть, хотя не может быть, ладно. Сколько у нас? Еще раз.
2: 43.
1: А это 86.
2: Да.
1: В случае чего. Всем удачи, ребят, игра продолжается. Вступайте, если еще этого не сделали, слушайте эфир внимательно и поверьте, ежедневно можно чувствовать себя комфортно. Игра... Ну, можно запущу уже?
2: Ну, я не, вообще тебе не мешаю.
1: Да я прям наглаживаю ее. Ладно, все, запускаю.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Калуга, готовься к премьере нового Tenet T4L. Tenet Автоград на правом берегу приглашает всех на презентацию нового кроссовера Tenet T4L. Вас ждет презентация автомобиля, тест-драйв, детские активности, кейтеринг, конкурсы и памятные подарки. 27 июня, 12:00. Записывайтесь на презентацию нового Tenet T4L по телефону 848-42-57-2 или приезжайте сразу по адресу Тульское шоссе 14Б. Возрастное ограничение 0+.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты, но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Смотри.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
2: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: В эфире, дамы и господа, драйв-шоу «Поехали». По-прежнему мы вещаем в эфире радиостанции номер один в России «Авторадио». Иван Брандевой.
2: Денис Курочкин.
1: Ну, собственно, вы уже поняли, что прямо сейчас у нас продолжается общение с участниками нашей большой, грандиозной дискотеки «Авторадио», которая случится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Прятать свои эмоции там точно не придется. Там более 30 тысяч человек будут хором подпевать лучшие треки нашей страны. И сегодня мы решили без лишних слов представить и набрать человеку, по чьи хиты мы точно грустили, под которые мы отрывались, танцевали, и все это она.
2: Певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
3: Привет, Авторадио.
1: Здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, подпевать Булановой за рулем, это уже официально разрешено и полезно для здоровья?
3: Это мало того, это рекомендовано. Для того, чтобы день начался удачно и прошел крайне-крайне идеально.
1: Супер. Мы готовимся к стадионной большой дискотеке. Вот у меня вопрос. Так как вы трендсеттер, Татьяна, и мы весь год танцевали под песни и повторяли движение, будет ли в этом году, возможно, какая-то новая фишка, чтобы мы всем стадионом сразу все сняли и сразу были первыми и попробовали задать тренды?
3: Вы знаете, честно признаюсь, мне вообще никогда не было каких-то там специальных продюсеров, которые специально что-то придумывают, какие-то фишки, какие-то, не знаю, там, уловки, что-то еще. Как, кстати, в прошлом году было случайно это все получилось, там, но, в принципе, у нас очень профессиональные сейчас девочки-танцоры, которые, наверное, вот такого вот, не скажу безобразия, но такого вот странного таких танцев
2: баловства
3: не будет.
2: Баловства.
3: Баловства, да. Потому что они очень действительно профессиональные и стараются, и, в общем, относятся очень ответственно к своей работе. Но что-то, возможно, будет другое. Посмотрим.
1: Но мы очень ждем. Я вооружусь сразу 5 пауэрбанками, 10 камерами, чтобы быть первым. Очень хочется.
3: Слушайте, там помимо меня еще будет много участников, поэтому, возможно, кто-то выдаст какую-то фишку интересную и смешную.
1: Татьяна, вот когда ваши песни только записываются в студии, вы тестируете их в машине, вот честно, на наличие баса, на наличие открытия окон, чтобы прям мощно ехать, обгонять по шоссе, или вот прям такое, вот эта песня пойдет, да, по трассе Москва-Краснодар.
3: Вы знаете, раньше такое было, мой продюсер Коля Тагрин, он у него очень стояла в машине шикарная система, такая акустическая. И он реально, вот песня «Мой сон», например, он тестировал в машине. Он брал, не знаю, кассеты, что там было тогда еще, из студии, спускался в машину и прям реально тестировал, прослушивал. Если в машине звучит хорошо, то будет хорошо звучать. И как показала практика, он не ошибся. А так вообще в машине, я когда еду с своим мужем, он хоть из Петербурга, но живет в Москве, и мы частенько с ним на машине туда-сюда гоняем. И когда не ловит радиостанция, то мы слушаем песни какие-то, в том числе и мои, потому что ему нравится мое творчество. Хотя я
2: было бы странно, если бы нет. Был бы мужем.
3: Ну, знаете, всякое бывало в моей жизни.
1: Супер, Татьяна, ну нам остается только попросить вас об одном.
2: Пригласите, пожалуйста, всех наших слушателей, которые действительно любят ваше творчество, на ВТБ-арену, на этот роскошный, огромный стадион 4 июля, на нашу большую дискотеку «Авторадио».
3: Конечно, приходите все 4 июля в Москве, ВТБ-арена. Огромная, большая супердискотека «Авторадио». Я знаю, что это будет грандиозно, это будет классно. Там будет много артистов, не только я. Я сама кого-то буду выходить за кулисы или там за сцену и слушать, и смотреть, потому что действительно будут одни легенды. Будет здорово. Приходите.
1: Обязательно. Татьяна, спасибо вам большое. Ждем встреч 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, Татьяна Буланова была с нами на связи.
2: Ну а сейчас у вас есть уникальная возможность оказаться на стадионе, на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля на лучших местах. Заходите в группу «Авторадио» ВКонтакте и напишите, какая, по вашему мнению, песня будет исполнена на стадионе 4 июля на большой дискотеке «Авторадио» Татьяной Булановой.
1: Да, напишите свой вариант. Возможно, именно вам улыбнется сегодня удача. Вперед, действуйте.
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
13: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрязь 102 770 00 926 61. Возможно изменение в расписании полетов.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». 16+.
15: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Авторадио.
17: Ехать некуда.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Продолжаем обмениваться историями, увлекательными, замечу, историями о том, когда вы решили сэкономить на мастере, на заказе профессионала и решили починить что-то или сделать что-то своими руками. Также принимаем истории девушек, которым пообещали мужья что-то починить к завтра или послезавтра, и вот это послезавтра тянется уже года 3, а может быть даже и 4. 915-459-2020, пишите и вы, друзья. Итак, что у нас есть? Есть Лариса, говорит, что я считаю, что все должны делать профессионалы. И я лучше заплачу деньги, чтобы потом было хотя бы с кого спросить. Вот, но когда сыну было лет 10 примерно, у нас сломался смеситель в ванной. Так вот, он перекрыл воду, открутил смеситель, достал из кладовки еще один старый, разобрал и тот, и другой, и из двух собрал один. Мы этим смесителем еще лет 8 пользовались. С любовью к авторадио, Лариса. Ну, слушайте, талантливый ребенок. В 9-10 лет.
2: Папа перфекционист. У Натальи зашумел холодильник. Он его разобрал, вытащил какую-то лишнюю, по его мнению, трубку. Холодильник шуметь перестал. Правда, и холодить перестал. Начал греть вместо морозить. Внутри прям все нормально там плавилось. Пришлось покупать новый. Спасибо, папа. И еще вдогонку решил сам поменять масло в машине в гараже. Ну, многие, наверное, да задумывались об этом, чтобы сэкономить. Так вот, что-то пошло не так. Сорвал сливную пробку, залил весь пол отработкой, испачкал новые кроссовки, машину в итоге на эвакуаторе, вез в сервис. Выходные провел с пользой. Молодец, молодец. Без подписи. Ник тоже какой-то странный, не прочту. А что еще?
1: Наталья пишет. Как-то училась в первом классе. Пришла домой после школы, открыла.

0: Вопрос к родителям. Жестко там воспитывали.
1: Мне кажется, вопрос к родителям, если ребенок открыл дверь, а у него в руках ручка осталась. Как будто не ребенок виноват в этом.
0: Как будто кто-то был до.
1: Вот-вот-вот. Кто-то саморезы экономил.
0: Решил поменять розеточку на кухне. Отключил автомат, все сделал. Включаю обратно. Хлопок, искра и половина квартиры без света. Вызвал электрика. Тот пришел, посмотрел и говорит: уважаемый, а зачем ты фазу к заземлению примотал? Вот до сих пор стыдно перед женой. Ты так улыбнулся, ты понял, о чем речь?
1: Ну, я примерно понимаю, да, что коротнуло там знатно. Хорошо, сам не пострадал, парень.
0: Туда не лезу. Ну, походу, что-то неправильно.
1: Ну, неправильно.
0: Слово «примотал» здесь тоже вызывает какие-то вопросы. Так, ну что, ребят, давайте тогда пока поставим на паузу сообщение, но обязательно прочтем их еще. Большое спасибо, что пишете, за вашу активность. Пока предлагаем встретиться уже вживую. Благодаря игре «Трам-пам-пам». Задача несложная, нужно будет разгадать, а что мы за «Трам-пам-пам» или в том или ином заголовке. Звоните.
1: 258-33-00, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее.

0: будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
10: ТЗ «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: будет пам, пам. Это будет трам-пам-пам.
1: Давайте поприветствуем Андрея, который дозвонился нам раньше всех. Привет, Андрюха.
2: Андрюха, здорово.
3: Привет, привет, привет, ребят, привет.
1: Как дела? Ты у нас из Волгограда, насколько все верно?
3: Отлично, отлично. Мы из Волгограда.
1: Уже ходил, я не знаю, поймал ли раков на рыбалку, открыл ли летний вот этот сезон?
3: К сожалению, нет, к сожалению, работа.
1: Работа. Работа, ну, давай работаем. Чуть-чуть добавим радости. Поставь ее пока на паузу, поиграем. У нас на кону классный подарок. Фирменный рюкзак Авторадио достанется тебе. Вот набьешь его, как раз полный раков или рыбы. Что там у нее? Можешь что угодно набить, главное выиграй.
2: Ну, а правила в нашей игре, на самом деле, я думаю, ты знаешь. Но на всякий случай напомню. Мы находим желтые издания, желтую прессу на просторах интернета. В них находим еще более желтые заголовки. Один из них ты услышишь. Часть этого заголовка будет закрыта звуком. После этого предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, заберешь рюкзак Авторадио.
1: Все запомнил?
3: Все, отлично.
1: Ну и супер. Тогда слово Аделаиде. Запускаем игру.
4: Главная новость к этому часу. Александр Лукашенко. Подарок.
1: Вот так. Александр Лукашенко. Подарок. Частенько он появляется в нашей игре, потому что, ну, он прям ньюсмейкер.
2: Спасибо ему за это большое.
1: Поставщик главных событий. Итак, варианты.
2: Вариант номер один. Александр Лукашенко заявил, что он для белорусов самый лучший подарок.
1: Вариант номер два. Александр Лукашенко случайно передарил подаренный ему же подарок.
2: И вариант номер три. Александр Лукашенко получил необычную тёлочку в подарок.
1: Пожалуйста.
3: Я думаю, вариант номер три.
1: Почему?
2: Расскажи.
3: А потому что он очень любит коров, сельское хозяйство.
1: Ты думаешь...
3: Ближе корова.
1: А туда ли повернули журналисты? В сторону...
3: А будем проверять.
1: В сторону как раз молочка и тому подобное. Хорошо.
3: Да, будем проверять.
1: Хорошо, будем проверять, даже не будем настаивать, если ты считаешь, что это верный ответ, и после заберешь у нас рюкзак, почему бы и не, а может быть и ошибка, и все, и пропасть, и между нами ничего уже не случится. Точно третий?
3: Главное участие, да,
2: кремень,
3: третий.
2: Просто кремень.
1: Молодец, давайте проверять тогда, вдруг это верный ответ.
4: Александр Лукашенко получил необычную тёлочку в подарок.
3: Аура!
1: Аура. Ну, мне кажется, любопытным все-таки нужно расшифровать, о чем идет речь.
2: На самом деле он посещал молочно-товарный комплекс, и там ему подарили корову джерсейской породы по кличке Муся. Вот, необычная порода.
1: Я фотографию открыл, очень красивая. Действительно, молодая еще, даже рогов нет.
2: Молодая тёлочка.
1: Да, все как и...
3: Спасибо тёлочке за рюкзак выиграл.
1: Ты знаешь, для тех, кто сейчас включился вот только-только, они не поняли, что происходит. Почему Андрей из Волгограда тёлочку какую-то...
2: Спасибо, тёлочке.
1: Так, ну вручаем тебе наш фирменный рюкзак, авторадийный.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Спасибо, ребят. День замечательный, солнечный.
1: Естественно. Делай громче, сейчас еще и песня будет подарок. Мощная, классная, веселая. С игрой «Трам-пам-пам» на сегодня все. Переезжаем в новый час, там драйв-чат, ребята, там Петр Баканов, там еще одна игрушка. В общем, очень много интересных дел. Давайте.
5: Реклама. 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
9: Пятерочка выручает!
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Турция готова вновь принять переговоры по Украине в Стамбуле. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Анкара выразила готовность повторно предоставить стамбульскую площадку для урегулирования украинского конфликта, отметив наличие необходимого для этого опыта и инфраструктуры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Собеседник агентства подчеркнул, что турецкая сторона последовательно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира. По его словам, именно в Стамбуле два года назад сторонам удалось выйти на наиболее предметные договоренности с начала боевых действий. Турецкие власти отметили, что сохраняют контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая за продолжение прямого диалога. В Стамбуле по-прежнему считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта.
2: Про горячую линию.
1: Министерство просвещения организовало работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Для получения информации о пребывании детей в Международном детском центре «Артек» действует единый федеральный номер 8 800 620 85. Помощь также оказывает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. На эту горячую линию можно обращаться по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей. Ранее в Крыму приостановили бронирование, прием, размещение детей в лагерях до 1 сентября из-за требований безопасности. Родителям предложат альтернативные варианты в других регионах.
2: Про дороги.
1: На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи к 8 часам скопилась очередь из 620 автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе. За 2 часа до этого в пробке стояли 385 автомобилей. Сейчас время ожидания составляет более 2 часов. Но ранее сегодня сообщалось, что вследствие атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру Севастополя временно остался без электроснабжения. Сейчас оно восстановлено, рассказал губернатор города.
2: Про страхование.
1: Владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полис ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Национальной страховой информационной системы. Средняя стоимость полиса ОСАГО для мотоциклистов составила 2316 рублей, а для владельцев легковых авто в среднем 6056 рублей. При этом доля мотоциклетного страхования на рынке остается незначительной. За прошлый год страховщики оформили 465 тысяч таких полисов. Это всего лишь 0,85% от общего числа договоров обязательного автострахования.
2: Про курьезы.
1: В Перми отчитались об уборке снега в конце июня. По данным местных СМИ, в январе пермячка оставила жалобу на специальном портале о том, что улицы вокруг ее дома совсем не чистят от снега, выезд из двора и вывоз мусора затруднены. С того момента администрация несколько раз отчитывалась о проведенных работах, адресовывали запросы в управляющую компанию, оправдывались погодными условиями и передавали требования исполнителю. 22 июня женщине пришел ответ с фотоотчетом, что работы выполнены и снега во дворе нет. Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки. Курс евро 85 рублей 48 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: 9 утра в столице. Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер один в России. Автор радио Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Скоро нас станет больше благодаря, во-первых, вашим сообщениям. И мы безмерно рады, что вы откликаетесь, пишите. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Сегодня мы обсуждаем, какую вещь вы пытались починить или собрать самостоятельно, а в итоге сделали только хуже. Давайте, включайтесь. Есть еще время, чтобы стать участником нашего драйв-чата. Конечно же, узнать много нового из мира авто.
1: Да, у нас будет в студии по-настоящему рукастый человек, автоэксперт наш Петр Баканов. Ну и поиграем. Поиграем с возможностью получить классные подарки. Так что не пропустите. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Спасибо, Зиверт. Ее классная работа по барабану. Ну, вот все только в песне так может быть. Если касается автомобиля, то тут по барабану, конечно, нельзя. Тут надо знать, сколько литров на сотню, какая подвеска, влезет ли в багажник коляска. Поэтому поводу у нас есть человек, который все это уже измерил, померил и точно скажет, по барабану эта машина или нет. Петр Баканов, дамы и господа, в рубрике «Тест-драйв». Давайте его поприветствуем.
2: Тест-драйв. Поехали!
3: Привет, доброе утро.
4: Привет,
3: доброе утро.
4: Привет.
3: Сегодня у нас очень важная новинка, потому что это номер один среди иномарок на российском рынке. Это Havail Jolion, обновленный в очередной раз. Предыдущее обновление было в 2024 году, и вот в 2026 очередные плюшки, которые получила машина. Это, так сказать, работа над ошибками, а где-то улучшение.
1: Ну, смотрел статистику, говорят, что он вошел в топ тех китайских авто, которые перешагнули 300 тысяч.
3: 230 тысяч.
1: Ну и как бы нормально себя чувствует.
3: 300 тысяч километров? Или...
1: Да, да, да.
3: А, я немножко про другое. Ну, насчет 300 тысяч не могу сказать, но могу сказать, что уже 230 тысяч Джолионов колесит по России с 2021 года. Угу. Как раз завод отметил такую дату. Вот, ну давайте вернемся, что самое главное получил обновленный Джолион. Новый мотор 1.5, у которого мощность вроде та же, 150 лошадиных сил. Я говорю конкретно про полноприводные версии. Но крутящий момент вырос с 230 до 270 ньютон-метров. Вот эта прибавка что дала? Во-первых, улучшение в динамике на целую секунду. То есть теперь он разгоняется за 9,1 вместо, ну, там, почти 10 секунд. Лучше разгоняется, вот скажем так, с зоны средних оборотов. И, кстати, стал немножко экономичнее, что сейчас актуально. Расход топлива в среднем режиме снизился с 8,2 до 7,6 литров. Вот какая была раньше претензия к Джолиону? Что вот он плохо ускорялся где-то вот со средних оборотов. Сейчас этого нет. Напомню, что мотор по-прежнему этот комплектуется 7-ступенчатым роботом. А, но также остался и прежний мотор, турбомотор 1.5 на 143 силы. Он идет либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым роботом, но это только на переднеприводных версиях. То есть новая полторашка только на полном приводе. Дальше. Изменился интерьер достаточно сильно, передняя панель. На что ругались прежде? Помните, там была такая шайба-крутилка вместо селектора трансмиссии. Угу. И все промахивались с драйва в ручной режим. Теперь этого нет. Теперь классический джойстик. Вот так можно выразиться. Вот. Мощность беспроводной зарядки увеличили до 50 Вт. Наконец-то появился беспроводной Apple CarPlay и Android Auto. То есть они обновили софт мультимедиа и добавили туда еще голосового ассистента. 300 команд он знает, но честно могу сказать, что пользоваться им особого толка нет.
1: Ну, Passat проще стало самому. Удобнее.
3: Она стала удобнее еще в 2024 году, потому что появилась регулировка руля по вылету. Но, кстати, могу сказать, в отличие там, от того же Теннета, либо Черри, ты сидишь здесь ниже. Вот это, кстати, удобнее, чем вот нет вот этого ощущения табуреточности. Хотя все равно руль хочется еще придвинуть к себе. Далее идем. Сам, кстати, обод руля стал толще. Угу. Тоже приятно. Появилась крутилка громкости и выключение магнитолы. Вот,
1: для тех, кто любит все-таки
3: да,
1: механические движения.
3: Клавиши, да. Новые подстаканники появились, они глубже стали, и они теперь можно их объединить в единый лоток. Ну, вот, также USB Type-C появился, помимо USB Type-A. То есть такие точечные улучшения, но которые действительно сделали машину более такой вменяемой, взрослой и понятной, и, скажем так, это была работа по отзывам клиентам.
1: А доступной ли она стала?
3: Она, кстати, не сильно изменилась в цене, не сильно подорожала. Базовая версия стоит 2 миллиона 49 тысяч на передней приводной комплектации комфорт с механикой.
1: 2 миллиона 40 тысяч?
3: Да, да, да, ага. Да.
4: 2 миллиона?
3: Да, да. Дальше, если мы говорим про робот Optimum, на переднем приводе это 2 миллиона 449 тысяч, если на полном приводе это 2 миллиона 599 тысяч. Ну, а в топе, ну, я пропускаю, еще одна есть версия премиум, там 2 миллиона 649 тысяч, ну, а вот топовая версия со всеми плюшками и пирогами стоит 2 миллиона 899 тысяч рублей.
4: Но это без скидок.
3: Без скидок,
4: еще
3: да.
4: Еще и скидки.
3: Это вот, ну, если будут, то хорошо. Но самое главное, что действительно широкий диапазон, и конкуренты в том числе не дремлют. Почему и они спохватились все вот это вот улучшить.
1: Есть что выбрать.
3: Да,
1: ну и
3: да.
1: Обратная связь.
3: Конечно,
1: естественно,
3: конечно,
1: это всегда приятно.
3: Конечно.
1: Спасибо, Петь. Еще раз о чем?
3: Обновленный Havail Jolion.
1: Обновленный Havail Jolion. Классно. Спасибо. Так, ну а теперь мы предлагаем развлечение с пользой. Ребята, мы вместе с брендом Macva запускаем игру «Простые правила», в которой каждый из вас может поучаствовать, просто написав нам в комментариях под постом игры «Простые правила» в телеграм-канале Авторадио или в группе ВКонтакте.
4: Итак, тема сегодняшнего дня. Ваш главный ритуал заботы о себе —
0: Это, ну и дальше от вас продолжение. Что для вас забота о себе? Это что-то, ну, особенное для души, заряжающее утром или расслабляющее в конце дня. Утренняя йога, может быть, для кого-то. Чай с книгой без телефона или, может быть, теплая ванна с пеной. Такие тоже есть люди. Чем ярче история, тем больше шансов у вас попасть в топ-5. Пятерых авторов лучших ответов объявим уже совсем скоро в нашем эфире. И все они получат умные фитнес-часы от партнера проекта. Спонсор АО «Макфа». У бренда «Макфа» есть свои простые правила. Делать вкусное полезным. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с мукой из виноградной косточки. Источник железа и пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
2: Срок акции «Миллионер» на трансполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама. Калуга, готовься к премьере нового Tenet T4L. Tenet Автоград на правом берегу приглашает всех на презентацию нового кроссовера Tenet T4L. Вас ждет презентация автомобиля, тест-драйв, детские активности, кейтеринг, конкурсы и памятные подарки. 27 июня, 12:00. Записывайтесь на презентацию нового Tenet T4L по телефону 8-48-42-5-7-2 или приезжайте сразу по адресу Тульское шоссе 14Б.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
7: Костюм, носки, бритва.
8: И еще есть место.
7: Тогда берем еще костюм.
8: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: правила на Авторадио.
1: Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны «Макфа Wellness» – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
2: Итак, дамы и господа, это игра «Простые правила», в которой мы вместе с брендом «Макфа» определяем настоящие топ-5 того, что любят и что выбирают слушатели Авторадио. Где проходят границы между удовольствием и пользой, и нужно ли вообще выбирать между ними?
3: Но главное, что у нас каждое утро новая тема и новый вопрос от нас. Вы присылаете свои ответы в комментариях к посту проекта «Простые правила» в телеграм-канале Авторадио или в группе ВК. 5 авторов лучших сообщений каждый день получают призы от партнера проекта «Умные фитнес-часы». Итак, тема сегодняшнего дня – ваш главный ритуал заботы о себе – это. Ну и дальше рассказывать, как вы о себе заботитесь, какие у вас есть для этого обряды, ритуалы, способы, инструменты. Все это вы нам присылали активно, и пришлось прям попотеть, чтобы выбрать.
2: У меня главный ритуал – это обеспечить себе хороший сон. Правда, не всегда получается, но все-таки надо. Вставать на утренний эфир очень рано, так что заранее выключаю телефон, проветриваю комнатку, чтобы быстро заснуть. Летом, конечно, тяжелее получается, но все же.
3: Ну, а я люблю зал. Посещаю тренажерный зал, пускай не каждый день и не каждую неделю, но это сильно мне помогает. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же ответили наши слушатели.
0: Простые правила. Поехали!
2: Итак, кто же попал в топ-5 нашего рейтинга? Первый — это Павел, и он написал: «Мой ритуал заботы о себе — это горячая банька». И так, чтобы она прям очень горячая, и с веником дубовым в придачу с ароматным чаем. Разгружает мозг, оздоравливает, баня парит, здоровье дарит. Вот так вот. Всем добра он пожелал, и мне кажется, это очень классная такая перезагрузка и забота о себе. Также привычка Дениса. Иначе не скажу, потому что иногда все-таки стоит себя притормозить. Вот он пишет, что главный ему ритуал заботы о себе — это время на созерцание. Зажечь свечи, включить любимую музыку, просто побыть в своем пространстве, помедитировать и напомнить себе, что я и так сам по себе, понимаешь, ценный персонаж, а не за свои достижения меня должны ценить. Но это тоже здорово.
3: Согласен. Анна пишет: «Мой ритуал заботы о себе и о своем здоровье — пробежка 5 километров, особенно когда она с утра, заряд бодрости хватает на весь день. Полчаса наедине со своими мыслями и любимой музыкой тоже помогает». Еще Мария пишет: «Ритуал заботы о себе — это больше движение, потому что офисная работа — это не про здоровье, поэтому для меня ритуал заботы о себе как можно больше двигаться, главное, под музыку Авторадио».
2: Есть. Так, все, мы всех пятерых назвали?
3: Нет, только 4 пока.
2: 4. Ну вот еще один нужен нам, да? Мы уже взяли и спорт, собственно, и баньку, и подумать немножечко о себе. Ну вот что, тут столько на самом деле классных вариантов. Ну вот, я думаю, что можно еще и прогулки с коллегой от Елены. Видел?
3: Нет, не видел.
2: Вообще, прогулки с коллегой на работе в перерыве и, конечно же, музыка Авторадио. Тоже классный ритуал заботы о себе для того, чтобы, ну, немножечко делать тоже паузу в работе и наслаждаться тем, что происходит вокруг. Я думаю, это прекрасные, возможно, знаешь, такие будничные дела, будничные
3: реальные
2: паузы, которые может воплотить в жизнь абсолютно каждый. Давайте поаплодируем этим прекрасным ребятам! Спасибо, спасибо. И напоминаю, что, ребят, забота о себе — это не роскошь, а необходимость. Каждый должен найти свой способ сохранять баланс. А если не нашел, то прислушайтесь. Вот эти топ-5 мы озвучили. Поздравляем всех. Все вы, ребят, получают заслуженные призы от партнера проекта бренда «Макфа» — умные фитнес-часы.
3: Друзья, ну а всем победителям скоро напишет наш администратор, расскажет, как получить их в свое пользование. А тем, кто занимается спортом, они особенно будут полезны. Ну а остальным предлагаем присоединиться к игре. Уже завтра, в то же самое время, вас ждет новая тема и вопрос от нас. Рассказывайте, что вы любите и выбираете для себя, и, конечно, получаете призы. До встречи в игре «Простые правила».
0: Реклама спонсора.
4: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
0: Простые правила на автора.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
0: Я доволен.
2: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Товары, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: Лето близко, а цены на первой распродаже года в «Ашан» низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. «Ашан» – все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
11: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
10: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
16: О, пани, о, пани.
15: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
17: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
20: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 120-70-00.
21: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
22: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
21: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
23: Авторадио.
24: Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
25: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Итак, ребят, давайте подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас попросили поделиться, какую вещь вы пытались починить или собрать самостоятельно, а в итоге сделали только хуже. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно открыто, еще есть время быстренько оказаться частью нашего эфира. Итак, подводим итог.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, что у нас есть на данный момент? Юль пишет. Ну, конечно, без особого образования я бы не стал бы даже чинить, особенно если это касается колена. Она говорит, упала я на тренировке в тренажерном зале на колено, и оно уехало в сторону. Ну, решила его сама починить, как мне казалось, поставила его на место. Спустилась в раздевалку, и начинает адская боль. И больше не могу наступить и вообще ступить шагу. В итоге вызов скорой и поездка в травмпункт. Так себе из меня мастер, конечно. Это Юля.
2: Так, тут нам написала с иллюстрациями Светлана. Когда-то в далеком 2014 году мы решили построить баню. Я была в этот момент в декрете и взяла часть внутренней отделки на себя. Укладку керамогранита на пол, стены вагонки перешить и обложить печку. Мне было тогда 26 лет, и я в себя очень верила. Что самое удивительное, получилось. Прошло 12 лет, все на месте, ничего не отваливается. И вот фотографии отделки, даже не одна. Представляешь, какая молодец? Светлана в декрете в 26 лет.
1: От Елены сообщение есть, что с детства была уж очень любознательной. Мой опыт ремонтов начался с предохранителей.

0: молодец. Ну, вам слабо, вот я думаю, точно нам с тобой слабо.
1: Надо определяться, кто что у нас забирает. Я вот двоих своих назвал.
0: Я Светлану назвал. Светлана, хорошо. Мне нравится. Что будем делать с этим?
1: Не знаю.
0: Вот тупиковая ситуация. Оставляем билет себе.
1: Ну, раз понравилась Светлана, давайте ей тогда и отдадим. Молодец. Тем более она после баньки, мне кажется, нормально распаренная. Пойдет и получит удовольствие. Светлана, давай, два билета. На второй этап гонки на выносливость, трек Гран-при 27 июня. Автодом, Moscow Raceway, ваши. Да?
0: Сходите. Поздравляем.
1: Сходите вместе с супругом, я надеюсь, проведете классное время. Всем остальным, кто нам сегодня написал, тоже классные, ребят, сообщения. Но, увы, ах, не можем мы всех, конечно, завалить подарками. Но вывод сегодня один. Ну, если вот иногда есть что-то у вас недоделанное, и вы понимаете, что руки не доходят, и навряд ли получится, ну, давайте, наверное, мастера все-таки вызовем. Это будет намного экономнее, бюджетнее и...
0: безопаснее.
1: И нервы сбережем. Все, на сегодня драйв-чет завершен. Спасибо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду.

0: По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью 13-15 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО ТК «Дом Комфорт».
1: Мама, мне страшно.
2: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
3: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
4: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин,
0: Курочкин
1: и Броневой. Это на Авторадио.
2: Прекрасный день, который, мне кажется, мы начали с вами, ну, прям легко и задорно. Разыграли подарки, пообщались со многими интересными людьми, ну и непосредственно стали еще чуть ближе к событию, которое мы невероятно ждем. И я очень сильно, ребят, надеюсь, что мы вместе там все соберемся, особенно те, кто выиграл билеты именно у нас. Я про большую дискотеку «Авторадио», которая случится 4 июля, уже вот-вот-вот совсем скоро, на стадионе ВТБ-арена. Осталось-то буквально, действительно, на следующей неделе все это уже произойдет. Вместе с вами мы увидимся и будем танцевать, будем петь под главные хиты главных артистов наши необъятные. Это «Иванушки», это «Мари Краймбрери», «Елка», Татьяна Буланова, Григорий Лепс, Стас Михайлов и многие-многие другие.
3: Рекомендую, кстати, приходить пораньше, потому что можете себе сделать еще один приятный сюрприз. От нашего партнера «Национальная лотерея» мы на фестивале сможем подарить кому-то из вас невероятную возможность. Кто-то из вас выиграет 1 миллион рублей. Приходите, заранее покупаете лотерейные билеты «Мечты Леон» и дальше получаете шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать именно вы. Так что я вам рекомендую как можно скорее сначала обзавестись билетами на большую дискотеку «Авторадио», ну а там уже прийти пораньше и, возможно, стать миллионером. Все просто, 12+ категория.
2: На этом, ребят, прощаемся с вами. Надеюсь, что вы все запомнили и воплотите в жизнь. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Всем хорошего дня.
3: Счастливо.
1: Спонсор ПО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечта Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на трансполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечта Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
1: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка выручает!»
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России могут изменить правила продажи недвижимости. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Предварительно инициативу рассмотрят на 140-м заседании Московской областной думы, пишет «Известия». По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, эта мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, число судебных споров сократится. Парламентарий отметил, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но пока не обязательно.
2: Про инициативы.
1: МВД опубликовало проект поправок, ужесточающих порядок передачи субъектам России функции по фиксации нарушений правил дорожного движения, выписки штрафов без участия госавтоинспекции. Об этом сообщает «Коммерсант». Сейчас право самостоятельно штрафовать водителей, в основном за неправильную парковку, есть только у Москвы, Петербурга, Севастополя и Подмосковья. Ранее планировалось расширить этот список еще на 30 регионов и передать столице контроль за 38 составами нарушений, включая превышение скорости. Однако в мае Госдума сняла законопроект с рассмотрения, а МВД, по данным «Коммерсанта», не поддержала массовое расширение. В ведомстве пояснили, что руководство деятельности МВД осуществляет президент, поэтому он должен быть в курсе передаваемых полномочий.
2: Про вузы.
1: Внебюджетные места в вузах по юридическим специальностям сократят. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, сообщает ТАСС. По его словам, такое сокращение сейчас необходимо, поскольку в ряде вузов, где получают дипломы о юридическом образовании, эти дипломы не соответствуют тем знаниям, которые должны получать выпускники. Степашин пояснил, что в таких учебных заведениях, по сути, осуществляется покупка документов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам. Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных физических вузов и факультетов. Степашин отметил, что официально их более 400, при этом в Советском Союзе их было 55 при населении в два раза больше.
2: Про рекорды.
1: Российская альпинистка Алина Пекова сообщила в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли. Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников. На тот момент россиянке был 31 год. Восхождение на все 14 высочайших гор планеты – это большое достижение в высотном альпинизме. 10 восьмитысячников расположены в Гималаях, 4 в монгольском Каракурме. Добавлю, только 42 человека в истории смогли подняться на все эти вершины. Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки. Курс евро 85 рублей 48 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Но вы же понимаете, все то, что было вчера, это уже осталось в прошлом. Сейчас у нас есть среда, у нас всегда есть авторадио. И в эти минуты на связи Олеся Соболева. Это я. Большой привет вам. Ну а впереди у нас просто мега-шикарное событие, к которому мы всей страной готовимся. Большая дискотека авторадио. 4 июля случится с каждым из нас. Мы встретимся на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды споют свои главные хиты. Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Зиверт, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер. И это еще не все. Там будет много наших любимых артистов, много наших любимых хитов. Самое главное, чтобы там были и вы. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, не теряйте время, приглашайте любимых. И к нам на главный танцпол этого лета, 4 июля, мы с вами встречаемся. И танцуем, показываем все то, что умеем, как мы классно веселимся. Ну и сегодня тоже можем показать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

Мой хит! Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Наше танцевальное свидание все ближе. 4 июля наконец-то мы встретимся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. И как следует потанцуем под главные хиты, которые исполнят главные звезды страны. Самое главное вам оказаться на танцполе среди 30 тысяч танцующих. Есть такая у вас возможность. Ну, дозвонитесь до прямого эфира Авторадио 8-495-258-3320. Сыграйте в большой хит и выиграйте 2 билета. Кто же этот наш счастливчик, который попытает удачу? Давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день.
0: Как зовут
1: вас? Меня зовут Юрий.
0: Юрий, очень приятно. Юра. Готовы танцевать?
1: Готов.
0: Ну, как-то вы прям совсем скромно. Там танцевать надо будет бодро, чтобы весь стадион вас запомнил.
1: Буду бодро.
0: Все, все, все, Юрий, вся страна слышала ваше обещание. Расскажу правила игры. Все очень просто. Вы же знаете, что главные звезды исполнят свои главные хиты на большой дискотеке Авторадио. Среди них, конечно же, Юлианна Караулова и ее бодрые хиты, под которые вы, Юрий, будете танцевать, я надеюсь. И вам сейчас нужно будет из подборки больших хитов Юлианны Карауловой выбрать тот самый, который и прозвучит со сцены стадиона ВТБ-арена. Готовы?
1: Да, буду пробовать.
0: Все, я уже слышу, как вы настроены решительно, как у вас уже ноги в пляс просятся. Так давайте не откладывать. Юлианна Караулова в эфире Авторадио и ее большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Итак, Юрий, что же вам подсказывает ваша интуиция?
1: Подсказывает, ты не такой.
0: А какой?
1: Ну, это мы о ком говорим сейчас, обо мне или?
0: Ну, все о вас и все для вас, я так понимаю. Ты не такой, звезды в небе горят, когда ты рядом со мною. Оно?
1: Оно.
0: Ну, проверяем, ладно.
2: Большой хит!
0: А вы, оказывается, такой, Юрий, счастливчик. Ваша интуиция вас не подвела, удача тоже вместе с вами. Да и мы будем вместе на танцполе, на главном танцполе этого лета, 4 июля, потому что два билета на большую дискотеку Авторадио ваши, Юрий.
1: Спасибо.
0: О, класс, вот это мы вас зарядили, да и вы нас. Вам спасибо, Юрий, за то, что вы такой шустрый, проворный, первый и такой горящий. Посмотрим на вас в танцах, как говорится, 4 июля. Друзья, и вас мы тоже ждем. Условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Если вдруг у вас не получилось дозвониться, не надо отчаиваться. Нужно заходить на сайт Авторадио.ру, там у нас и подробности, и билеты, категория 12+. И мы обязательно встретимся 4 июля на ВТБ-арена, где главные звезды страны споют свои главные хиты. До встречи!

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. При беспилотной атаке на Нижегородскую область погибли 2 человека. Еще 2 местных жителей были госпитализированы, сообщил губернатор Глеб Никитин. Обломки дронов повредили промышленный объект, несколько авто и жилых домов. Власти Курганской области с этого дня ввели ограничения на продажу топлива. Это нужно для недопущения повышенного спроса, который может привести к перебоям, сообщил замгубернатора региона Сергей Гаврин. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива на 1 авто. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена. Чаще всего россияне хранят сбережения на вкладах и в наличных рублях, таковы данные Центробанка. Более 30% выбрали дебетовую карту, у 15% не оказалось никаких сбережений, 7% использовали в качестве инструмента хранения накоплений акции. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
10: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Огрянь. 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
6: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
7: Что? Я в игре?
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
8: Девочка в игре.
5: Кино с 25 июня.
7: Это же круто!
5: 6+.
2: Авторадио.

Вместе с группой «Иванушки» мы всей страною ждем 4 июля, когда мы встретимся на главном танцполе этого лета на большой дискотеке «Авторадио» и покажем все то, что умеем. Это я сейчас про танцы. Надеюсь, что эта песня будет про тополиный пух, потому что слова мы знаем наизусть. Мы так споем с вами 4 июля. Ну и пока мы к этому событию готовимся, мы еще и репетируем по выходным, а конкретно вот в субботу и воскресенье в предстоящие. Предлагаю нам с вами тоже потанцевать. С 6 до 9 вечера в эфире «Авторадио» крутейший микс ваших любимых хитов. Невероятный драйв и только положительные эмоции. Так что танцуем, а билеты приобретаем на сайте «Авторадио.ру». Категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. Всем классной среды.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков,

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Долг россиян по налогам составил 4 триллиона рублей.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Россияне и компании задолжали по налогам 4 триллиона рублей. Это примерно на треть больше, чем годом ранее. Таковы данные Росстата. Самые крупные долги приходятся на НДС. Почти 650 миллиардов рублей. В налоговой службе рассказали, что объем задолженности составляет около 6% от всех налоговых поступлений и остается ниже среднего уровня последних лет. Эксперты объясняют рост долгов высокими ставками по кредитам, снижением спроса и более строгим налоговым контролем. Наиболее сложная ситуация в строительстве, торговле, транспорте и сфере общественного питания. Сумма долга продолжает увеличиваться за счет начисления пени и штрафов, что повышает риски финансовых трудностей и дефолтов для части предприятий.
1: Про сельское хозяйство.
4: На юге России зафиксировали нашествие саранчи. В Калмыкии вредителями поражено более 300 тысяч гектаров. В 6 районах региона введен режим повышенной готовности. Для борьбы с саранчой используют авиацию и проводят обработку территорий. Саранчу также заметили в нескольких городах Ростовской области. Насекомые появляются на дорогах, возле домов и на огородах. В одном из районов региона выявлено заражение на площади около гектара. Местные жители опасаются, что распространение саранчи может нанести ущерб посевам и будущему урожаю.
1: Про наказание.
4: В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. По новым нормам, изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. Также закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Самое суровое наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 миллионов грозит тем, из-за чьих поддельных документов произошло массовое заражение людей.
1: Про топливо.
4: Ситуация с топливом в Калужской области стабилизируется в ближайшее время. Как заявили в правительстве региона, потребление бензина в области выросло в 1,5 раза. На ряде АЗС наблюдается нехватка отдельных видов топлива, например, на Роснефти, Лукойле и Газпромнефти. При этом запасы регулярно пополняются, компании решают вопросы с изменением логистики поставок. Также к контролю за ценами на бензин подключили Федеральную антимонопольную службу. Граждане тоже могут сообщать о завышенных ценах в ФАС. Официальный курс доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс евро – 84 рубля 59 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один в России.

Зачем вообще ехать на море, если есть море, которое всегда с тобой? Это море работы. Это мы вообще каждый день-то, получается, на берегу с вами находимся. Ну ладно, шутки в сторону. У нас же впереди не только работа, у нас еще и отпуск, у нас еще и большая дискотека Авторадио, которая... Ну, это намного лучше, чем работа, хоть и любимая. Потанцевать-то можно, да нужно. На главном танцполе этого лета собираются все и мы, и вы, и главные звезды, которые поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Выбирайте лучшие места и до встречи на стадионе ВТБ. Арена. Меня зовут Олеся Соболева. Всем вам желаю отличной работы, теплого моря и жаркой большой дискотеки Авторадио 4 июля.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
5: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ пресекла деятельность 45 причастных к незаконному обороту оружия мастерских. В апреле-мае было задержано 128 нелегальных оружейников. Изъято более 300 единиц оружия, в том числе пулеметы, гранатометы, штурмовые винтовки и автоматы, а также тротил и порох, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Оперативно-розыскные мероприятия проведены в 53 субъектах страны, в том числе в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР и ЛНР. В МВД предупредили о схемах обмана мошенников при романтических онлайн-знакомствах. Подобные случаи остаются одним из эффективных инструментов аферистов. Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность жертвы, и люди начинают доверять незнакомцам. Как пишет ТАСС, нельзя верить людям, знакомство с которыми состоялось только через интернет. Кроме того, всегда необходимо проверять информацию через независимые источники. Спрос на поэзию Ахматовой Анны в России вырос на 45%. За последний год россияне стали чаще покупать ее книги. Самым популярным произведением оказался «Реквием». Об этом сообщила пресс-служба книжного сервиса «Литрес». Рейтинг поэтесс возглавила Марина Цветаева. Второе и третье места заняли Анна Ахматова и Шахназ Саин. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Качественный отдых, правильная еда, полезные привычки. Какие они для вас? Авторадио и Макфа Wellness представляют проект «Простые правила». С 23 по 29 июня рассказывайте, какие лайфхаки улучшают вашу жизнь, и получайте призы. Из ваших ответов ведущие утреннего шоу «Поехали!» составят топ-5 и выберут пятерку победителей. Подробности на авторадио.ру.
2: 18+. Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
3: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
10: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
11: Что? Я в игре?
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
12: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
9: В кино с 25 июня.
13: Это же круто!
14: 6+.
15: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
16: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Очень сложно.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
2: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО ТК «Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
4: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
5: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
3: Не внуки, а мафия.
6: Дед Фомич в кино со 2 июля.
7: 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Кремль анонсировал скорые переговоры Путина и Лукашенко. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что приезд белорусского президента в Москву не запланирован, передает ТАСС. Накануне Лукашенко анонсировал свою длительную зарубежную поездку и встречу с Путиным. На минувшей неделе, во время встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским президентом проблемные вопросы. По словам белорусского лидера, между политиками есть договоренность, что если правительство что-то не решает, то остается во внимании двух президентов.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили обязать работодателей и получать резюме кандидатов в обезличенном виде до момента приглашения на собеседование. С такой инициативой к министру труда обратилась первый зампредседателя Думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она отметила, что несмотря на закрепленный в Трудовом кодексе принцип равных возможностей, на практике работодатели часто неосознанно отдают предпочтение соискателям определенного пола. Подобная ситуация ведет к ограничению равного доступа к вакансиям, пояснила Горячева. Ну а говоря о безличной форме резюме, она отметила, что речь идет о необходимости автоматически скрывать пол, имя, возраст, семейное положение и фотографию соискателя на этапе первичного отбора. Открытыми важно оставлять лишь сведения о профессиональных навыках, опыте работы, образовании и квалификации.
3: Про школу.
2: Министерство просвещения установило новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, теперь контрольные могут занимать не более десятой части от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Помимо этого, ведомство завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого госэкзаменов. Теперь на ОГЭ и ЕГЭ проверяется исключительно тот материал, который учащиеся действительно проходят на уроках.
3: Про отдых.
2: Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение, возможность отключиться от городского ритма. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Официальный курс доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс евро – 85 рублей 48 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 43 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 86 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: паники.
1: Не надо ни слов, ни паники, нам лучше денег подавай. А это есть такая возможность на Авторадио. Песню «Лолиты» меняем на 43 тысячи рублей. Как вам такой обмен? Меня зовут Олеся Соболева, желаю удачи и очень много денег. Да прямо сейчас. Делайте громче, Авторадио.
2: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Так мы придумали в этом сезоне исполнять ваши желания. 5 заветных станут реальностью. 5 миллионов рублей нашего призового фонда тоже окажутся на ваших счетах. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы делаем вас счастливее. Что же вам-то остается? А вам нужно менять гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательный эфир. В любой момент позвоним, спросим, кто пел. В случае правильного ответа забираете банк. Там сейчас, повторюсь, 43 тысячи рублей. Классная прибавка к отпускным. Сколько купальников можно накупить? Партнер игры, между прочим, удвоит выигрыш. 86 тысяч рублей прямо сейчас кому-то из вас. Кому? Узнаем. У Авторадио рулетки. Она, кстати, выбрала номер 3901, последние цифры, префикс 916. Зовут нашего игрока Александр. Живет он недалеко, в Подмосковье. И мечтает купить двухкомнатную квартиру в Егорьевске, Московской области, с большой лоджией на 3-м или 5-м этаже. Вот это мечта, Александр. Очень интересная. Почему в Егорьевске? Давайте-ка мы прямо сейчас эти вопросы и адресуем нашему игроку. Номер Александра набран. Осталось дождаться гимна Авторадио. Никаких гудков, голосовых помощников, посторонних мелодий. Только гимн Авторадио. Он приносит деньги, между прочим, сразу же 3000 рублей, как только услышим. Ну а... Есть первые деньги, получается. Осталось трубку взять, Александр. Рассказать о своей мечте подробнее. Забрать банк, 43 тысячи рублей, а может и в два раза больше. Ну что-то Александр чем-то занят. Может быть, он отдыхает где-то на морях? Или сильно так работает? Может быть, у него планерка? Или он рассматривает проекты будущей квартиры своей? Не знаю, ответов нет на эти вопросы. Можно фантазировать, конечно, бесконечно, но хотелось бы поговорить с Александром, но он трубку не взял. Но гимн Авторадио мы услышали. Это уже есть 3000 рублей. Ваш выигрыш, Александр. Генеральный партнер игры Озонбанк его удваивает, и совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту Озонбанка. Я вас с этим поздравляю. Надеюсь, что в следующий раз, когда рулетка выберет ваш номер, может быть, в одном из суперфиналов, мы исполним вашу мечту, и вы будете внимательнее, доступнее. Никто не будет вас отвлекать от исполнения вашего желания. В общем-то, поздравляю вас с выигрышем. Запускаю авторадиорулетку. С этой секунды в банке игры много денег. Становится 45 тысяч рублей. И их легко мы сделаем вашими, если вы будете слушать эфир Авторадио. Брать трубку, называть песню. Гимн Авторадио у вас при этом вместо гудков в мобильном. Мечта на нашем сайте. В общем-то, вы все знаете, вы все умеете, а я в вас верю. Напомню, в этом сезоне у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год случится самое настоящее чудо. В виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая.
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио».

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Замминистра юстиции назвал сожительство без регистрации брака угрозой безопасности России. По словам Вадима Баланина, ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. По словам замглавы Министерства юстиции, защита семьи, поддержка отцовства, материнства и детства – это те ключевые моменты, на защите которых мы должны сконцентрироваться. Начало трафика через Ормузский пролив привело к скоплению судов в Персидском заливе. Там находится не менее 1200 кораблей, которые перевозят грузы на общую сумму примерно 125 миллиардов долларов. После подписания меморандума о прекращении боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном через Ормузский пролив смогли пройти 69 танкеров и сухогрузов. Недели ранее было всего 24 судна. Некоторые транспортные компании собираются инвестировать в альтернативные маршруты перемещения товара в район Персидского залива. В российской гильдии риэлторов рассказали о падении объемов продаж недвижимости в среднем сегменте примерно на 38%. Кроме того, снижение спроса на элитное жилье составляет около 30%. Как пишет издание «Коммерсант», в первом полугодии 2026 года количество сделок уменьшилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 650 лотов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
5: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Авторадио.

0: 53% российских мужчин покупают подарки после ссоры, даже не понимая, в чем они виноваты. Правильно, так и делайте. Подарочки мы любим. Ну, давайте не будем уж друг друга обижать. Лучше пригласим друг друга на главный танцпол этого лета. Билеты в качестве подарка – это же лучше, что можно придумать. 4 июля встречаемся на большой дискотеке «Авторадио», где главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Не пропустите это супер-мега-масштабное событие. Билеты и подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. Заходите, выбирайте. Дайте места, пока есть из чего, ведь до 4 июля осталось-то меньше 2 недель. Не надо откладывать свою большую дискотеку «Авторадио» на неопределенный срок. Меня зовут Олеся Соболева, всех вас приветствую и всех вас приглашаю на стадион ВТБ-арена 4 июля на большую дискотеку «Авторадио».
1: Мы

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня без осадков и до 22 градусов. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь. Ночью 13-15 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
3: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
4: До 30 июня 2026 года.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня.

0: Телефон 54-06-15.
1: Калуга, готовься к премьере нового Tenet T4L. Tenet Автоград на правом берегу приглашает всех на презентацию нового кроссовера Tenet T4L. Вас ждет презентация автомобиля, тест-драйв, детские активности, кейтеринг, конкурсы и памятные подарки. 27 июня, 12:00. Записывайтесь на презентацию нового Tenet T4L по телефону 8-48-42-5-7-2 или приезжайте сразу по адресу Тульская шоссе 14Б. Возрастное ограничение 0+.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Кабмин может разрешить выпуск нефтепродуктов с отклонением от техрегламента.
3: Подробности через пару секунд.
5: Про главное.
4: Правительство готовит план стабилизации топливного рынка в России. Для этого власти могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента. Речь может идти об отклонениях от требований по содержанию серы и других показателей качества. На это может понадобиться месяц. Кроме того, в план могут включить обеспечение нефтяными компаниями приоритета поставок топлива на внутренний рынок и максимальную загрузку ими производственных мощностей. Последний месяц ряд российских регионов столкнулись с проблемами поставок топлива. Сложная ситуация сложилась в Крыму, где 21 июня власти остановили продажу топлива для гражданских лиц.
5: Про сельское хозяйство.
4: На юге России зафиксировали нашествие саранчи. В Калмыкии вредителями поражено более 300 тысяч гектаров. В 6 районах региона введен режим повышенной готовности. Для борьбы с саранчой используют авиацию и проводят обработку территорий. Саранчу также заметили в нескольких городах Ростовской области. Насекомые появляются на дорогах, возле домов и на огородах. В одном из районов региона выявлено заражение на площади около гектара. Местные жители опасаются, что распространение саранчи может нанести ущерб посевам и будущему урожаю.
5: Про парковки.
4: Депутаты Госдумы предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение направлено министру транспорта. По задумке парламентариев, стоимость территории действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации, уровня спроса и задач регулирования парковочного пространства. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты. Также сократится число жалоб судебных споров, повысится предсказуемость расходов. Кроме того, нововведение обеспечит более стабильное поступление платы за пользование парковкой, а также сделает городские парковочные сервисы более удобными и понятными для регулярных пользователей.
5: Про школу.
4: На строительстве школы в микрорайоне «Тайфун» в Калуге возникли проблемы на одном из участков. В целом готовность нулевого цикла объекта составляет более 90%. Уже завершено возведение подвалов и первых этажей. Строители активно работают над вторым этажом здания, но из-за особенностей грунта на одном из участков есть сложности. Для перерасчета конструкции фундамента приостановлены работы на третьем блоке. После этого предстоит нарастить темпы, чтобы вернуться в график. Напомню, сдать объект планируют до конца текущего года. 1 сентября 2027 школа должна принять первых учеников. Официальный курс доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс евро – 84 рубля 59 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

0: Говорят, если хочешь узнать о человеке чуть больше, посмотри на него в танце. Вот и посмотрим на вас. Какие вы у нас классные, заряженные и готовые ко всему. Приглашаю каждого из вас на большую дискотеку Авторадио. 4 июля мы для этого собираем целый стадион. ВТБ-арена ждет 30 тысяч танцующих вас. Но это даже представить... волнительно. У меня вот такие мурашки бегут. Ну, надеюсь, что вы уже лучшие места заняли и готовы к этому супер-мега-масштабному событию, когда главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри Мавик и многие-многие другие. Так что присоединяйтесь до встречи на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Будем танцевать с вами, просто без остановки, подпевать любимым артистам и узнавать друг друга. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю всем нам классной и большой дискотеки Авторадио. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Ну и всем нам классной среды, она в нашем распоряжении.
1: Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер.

0: Теплый сезон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
3: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о приостановке воссоединения детей с семьями на Украине из-за беспилотных атак. Как пишет РИА Новости, работа в этом направлении возобновится тогда, когда станет безопасной. В частности, Львова-Белова указала на готовность документов для воссоединения 4 детей с родственниками на Украине. Ранее стало известно о воссоединении десятков семей, разлученных в ходе специальной военной операции. Во Франции из-за жары остались без электричества около 70 тысяч домов. В стране введен красный уровень опасности из-за зноя в 58 департаментах, оранжевый в 31. Из-за аномальной жары была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тысяч учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере 5 человек погибли, еще не менее 40 утонули в водоемах. Иностранные инвесторы аккумулировали на российских счетах более 2,5 триллионов рублей. Как пишет «Коммерсант», это рекордный показатель с третьего квартала 2021 года. За последний год объем активов вырос примерно на 9%. Почти все средства принадлежат юрлицам. На счетах физических лиц находится не менее 70 миллиардов. Зарубежные инвесторы предпочитают долговые бумаги, избегая значительных вложений в акции. В Российском Союзе туриндустрии назвали Анапу одним из самых популярных направлений у россиян этим летом. Посещаемость курортного города постепенно восстанавливается после падения в прошлом году. Число поездок в Сочи, наоборот, сократилось в связи с ограничениями авиаперелетов. Кроме того, 70% путешественников из России предпочитают внутренний туризм. Среди зарубежных направлений отмечается, что по числу поездок лидирует Турция. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
9: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
10: Что? Я в игре?
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 17 тепла.
4: Авторадио. Движение только вперед.
5: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
2: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
9: Калуга, готовься к премьере нового Tenet T4L. Tenet Автоград на правом берегу приглашает всех на презентацию нового кроссовера Tenet T4L. Вас ждет презентация автомобиля, тест-драйв, детские активности, кейтеринг, конкурсы и памятные подарки. 20

27 июня, 12:00. Записывайтесь на презентацию нового Tenet T4L по телефону 8-48-42-5-7-2 или приезжайте сразу по адресу Тульское шоссе 14-Б. Возрастное ограничение 0+.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка выручает!»
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД допустили разрешение конфликта на Украине при помощи дипломатии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Конфликт на Украине все еще можно решить при помощи политико-дипломатических методов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на 12-м международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». При этом глава МИД подчеркнул, что Россия не будет размениваться на временные решения и принимать ультиматумы. По его словам, мяч в вопросе урегулирования сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к переговорам по украинскому конфликту в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение. Министр также отметил, что российская сторона готова выслушать политиков ЕС при наличии у них конструктивных идей. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров США в Анкоридже.
0: Про выборы.
2: В российских регионах, где введено военное положение, режим среднего уровня реагирования, будет предусмотрена возможность провести досрочное голосование на выборах в этом году. Об этом сообщил замглавы Центра избиркома Николай Булаев, сообщает ТАСС. По решению избирательной комиссии субъекта будут предусмотрены 4 формы досрочного голосования. В помещении для голосования, на дому, на придомовых территориях, а также в местах общего пользования. Булаев также отметил, что в регионах с военным положением не будут публиковать списки избирательных участков с указанием их границ, мест нахождения участковых комиссий и сведений о членах избирательных комиссий.
0: Про автомобили.
2: Запрет праворульных машин в России не обсуждается. Минтранс лишь собирает информацию о таких авто для анализа данных о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не введении ограничений. В Госдуме, в свою очередь, отметили, что для Дальнего Востока и Сибири праворульные машины совсем не экзотика, а скорее повседневный транспорт многих людей. Было бы несправедливо принимать резкие решения без учета реальной жизни регионов.
0: Про столицу.
2: Завтра в Москве пройдут дожди, также ожидается гроза. Об этом рассказали в столичном метеобюро. Там отметили, что через мегаполис пройдет холодный атмосферный фронт. Погода будет облачной. Подробнее о завтрашнем дне Авторадио рассказал руководитель прогностического центра метео Александр Шувалов.
3: Кучево-дождевая облачность, она обладает своим характером, и она далеко не всегда и не везде дает сильные осадки. Что касается завтрашнего дня, то тот фронтальный раздел, который подходит с северо-запада, он идет на не слишком больших температурных контрастах. То есть ему не предшествует 30-градусная жара, которая является залогом развития очень сильной грозовой облачности. В данном случае грозы могут быть, ливневые дожди могут быть. Я думаю, что они не будут носить экстремального характера. Да, обычные летние кратковременные дожди, кое-где с грозами, далеко не повсеместно. Вот, и грозы отнюдь не на целый день. Да, предпосылок для таких интенсивных ливней, увы, нет.
2: К воскресенью в столице восстановится влияние антициклона, осадков не ожидается. Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки. Курс евро 85 рублей 48 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Так сильно хочется, чтобы вы почаще настраивались на авторадио. И как же прекрасно, что миллионы слушателей и тысячи городов именно так и поступают. Благо, способов более чем достаточно. Любой для себя выбирайте. Это может быть и онлайн-прослушивание на нашем сайте. Это может быть классическое FM-вещание. Главное, чтобы наша дружба длилась долго-долго. И мы всегда оставались на своих местах. То есть вместе по звуке любимой музыки. Иван Прудников с этой минуты. Страна, здравствуй. И только вперед, дорогие.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. И многие другие.
2: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. 35 жителей Камышина обратились за медпомощью после употребления суши. Посетители местного кафе также заказывали роллы и салаты, сообщили в правоохранительных органах Волгоградской области. У 23 пострадавших подтвержден диагноз сальмонеллез. В пресс-службе прокуратуры региона сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В тропических странах можно подхватить мелиоидоз – опасное инфекционное заболевание. Вероятность столкнуться с ним становится особенно высокой после ураганов или сильных дождей, сообщает телеканал 360. Подхватить болезнь можно в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. В их число входят такие страны, лидеры туриндустрии, как Вьетнам, Китай, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка и другие. Заразиться можно через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. Также инфекция передается через попадание возбудителя в организм с воздухом, при употреблении зараженной пищи или воды, через контакт с больными животными. Оборот кваса в России упал на 19% с апреля прошлого по апрель этого года. Как пишет Интерфакс, в денежном выражении оборот остался прежним. Кроме того, по итогам прошлого года в стране также снизились розничные продажи сладкой газировки. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на rebel.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Кализа.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
4: Я в игре? Это же круто!
3: Выбраться из нее гораздо сложнее.
5: Девочка в игре!
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
8: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
9: Не внуки, а мафия.
10: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич». В кино со 2 июля. 12+.
11: Авторадио.

Оставаться вместе везде и всегда, вот что по-настоящему важно. В данном случае в прямом эфире Авторадио мы это делаем красиво и романтично благодаря искусству сложения 7 минут. Но согласитесь, не всегда же оставаться в этом состоянии. Иногда хочется праздника, танца, какого-то драйва. И все это мы найдем 4 июля на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио, где главные звезды споют свои главные хиты. Это Егор Крид, Настя, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Мэри Краймери, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие. Мы ждем до отказа заполненный стадион. Мы ждем главный летний танцпол страны, который покорит всех и каждого. Вы, соответственно, приобретаете билеты на нашем сайте, 12+ категория. Ну и, конечно же, большими компаниями абсолютно из разных городов. Отправляйтесь к нам, чтобы этот вечер мы запомнили навсегда.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 17 тепла. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России усилят профилактику киберпреступлений. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Госдума приняла закон о профилактике киберпреступлений. Поправки создадут для регионов правовую основу, чтобы лучше бороться с угрозами в интернете. Речь идет в том числе о финансовом мошенничестве, дистанционных хищениях, а также попытках вовлечь людей в экстремистскую или террористическую деятельность через интернет. Как сообщает Москва-24, депутаты одобрили документ сразу во втором и третьем чтениях. Кроме того, закон дополнит отдельным направлением – обеспечением безопасности в сфере компьютерной информации и связи. Также отмечается, что материальный ущерб от киберпреступлений в России снизился с 203 до 195 миллиардов рублей. При этом количество зарегистрированных правонарушений сократилось почти на 12%, а случаев дистанционных краж на 10%.
2: Про форумы.
1: В северной столице продолжается бизнес-фест от Сбера. Главная тема – устойчивость бизнеса. Участникам рассказывают, как искать новые решения, сохранять баланс, а также не терять темп в стремительно меняющихся условиях. В программе выступления экспертов, разборы бизнес-кейсов и практикумы. Предприниматели могут обсудить свои задачи со специалистами, обменяться опытом и найти полезные деловые контакты. О том, какие идеи участники уже готовы применять в работе, расскажет собственный корреспондент Авторадио Надежда Румянцева.
3: 4 часа бизнес-интенсива уже за плечами. Все участники разогрелись и готовы впитывать новые знания еще энергичнее. Чтобы вынести самое важное, нужно сфокусироваться на себе и своих задачах. Таким мнением с Авторадио поделился спикер бизнес-феста от Сбера, основатель сети экспресс-парикмахерских Чиу-Чиу Ильнас Набиулин.
4: Я считаю, что вытащить для себя там буквально 2-3 задачи внедрения, которые вот уже завтра ты внедришь, это уже вполне себе достаточно точно окупает те временные и денежные ресурсы, которые ты вложил в это мероприятие. Это первое. Второе. 2-3 каких-нибудь контакта. Так устроен, что этот контакт именно сработает. И третье, эмоциональную часть получить еще для того, чтобы понять, что ты не один. Эту же задачу, как и ты, прямо сейчас решает 5000 человек.
3: Еще один эффективный способ закрыть свои предпринимательские боли – менторские встречи с экспертами. Они проходят на бизнес-фесте от Сбера в Питере на протяжении всего дня. А на лекциях нас ждет встреча с Ксенией Собчак, которая расскажет об основах устойчивости лидера.
1: Серия бизнес-фестов продлится до ноября. Ближайшие форумы состоятся в Кемерове и Хабаровске. Вход свободный. Нужна только предварительная регистрация на платформе Сбербизнес Лайф.
2: Про Авторадио.
1: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе и ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Успейте занять свое место, и тогда «Большая дискотека Авторадио» точно станет одним из главных воспоминаний этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты 85 рублей 48 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Так мы звоним на ежедневной основе нашим прекрасным любимым слушателям. Предлагаем выигрывать деньги, конечно же, предлагаем исполнять свои мечты. Более 2 миллионов из 5 разыграны в рамках игры «Много денег» в рамках счастливого сезона. 2 суперфинала состоялись из 5, 2 мечты уже в процессе реализации. 6-й дополнительный суперфинал от нашего партнера также ждет всех в конце года, поэтому заглядывайте на сайт Авторадио. Гудки, до свидания, гудки, долой, устанавливайте наш фирменный гимн. Удобный сервис вам предлагает поделиться мечтой, сделайте это и становитесь счастливыми. Ну а сегодня действительно будет разыгран, возможно, крупнейший банк. 45 тысяч рублей. Там наш партнер все удвоит. А значит, по сути, в ближайшем эпизоде мы сыграем аж на 90 тысяч рублей. Красота самая настоящая. Что делать, вы знаете. Иван Прудников, пожелаю удачи.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Депутаты предложили запустить поддержку бизнеса, пострадавшего от беспилотных атак, обстрелов и терактов. Парламентарии хотят создать механизм восстановительных займов под 0% для российских предпринимателей. Как пишет РИА Новости, действующих компенсаций часто недостаточно для полного восстановления бизнеса. Россияне стали чаще пользоваться страховыми услугами. Особую популярность набирает защита от так называемого кейса Долины, сообщает телеканал 360. Многие граждане начали делать титульное страхование, оформлять право собственности на недвижимость при покупке. Благодаря такой страховке, по словам экспертов, можно вернуть стоимость покупки жилья. На объект недвижимости могут найтись другие наследники, которые опротестуют эту сделку. Также могут образоваться какие-то непредвиденные юридические тонкости и формальности. Вот почему важно право собственности. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. Женщины связывают профессию медика с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях. На втором месте по привлекательности идут бизнесмены, на третьем – стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы, адвокаты, военные программисты и пилоты. Об этом пишет Афиша Дейли. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре.
12: Кино с 25 июня.
16: Это же круто!
12: 6+. Авторадио.

Ну, а на самом деле, милые, прекрасные девушки, любите кого хотите. Вот главное, чтобы душа лежала, и чтобы вы были самыми счастливыми. И, конечно же, с близкими также можно и нужно проводить время. Проводить совместно. И вот, пожалуйста, хорошо, когда это времяпрепровождение еще надолго запоминается. Уже завтра, 25 июня, во всех кинотеатрах нашей необъятной страны состоится премьера настоящего детского приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Действительно, нас ждет современная история, великолепный детский фильм. И не сомневайтесь, в восторге-то будут и взрослые. В восторге будет абсолютно вся семья. Значит, собирайтесь вместе. И огромной компанией, и внуков, племянников, детей всех берите. Наслаждайтесь этим моментом. И уверен, все для вас пройдет на 10 из 10. Ну и в данный момент, конечно же, оставайтесь вместе с Авторадио. По возможности делайте звук погромче. Это совсем не сложно, а эмоций максимум. Все-таки искусство сложения семинот для каждого из нас. Искусство сложения семинот — это нечто круглосуточное, поэтому звук погромче.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, и днем до 17 тепла. Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Авторадио.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Долг россиян по налогам составил 4 триллиона рублей.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Россияне и компании задолжали по налогам 4 триллиона рублей, это примерно на треть больше, чем годом ранее. Таковы данные Росстата. Самые крупные долги приходятся на НДС, почти 650 миллиардов рублей. В налоговой службе рассказали, что объем задолженности составляет около 6% от всех налоговых поступлений, остается ниже среднего уровня последних лет. Эксперты объясняют рост долгов высокими ставками по кредитам, снижением спроса и более строгим налоговым контролем. Наиболее сложная ситуация в строительстве, торговле, транспорте и сфере общественного питания. Сумма долга продолжает увеличиваться за счет начисления пени и штрафов, что повышает риски финансовых трудностей и дефолтов для части предприятий.
1: Про ЖКХ.
3: В России может появиться федеральная система мониторинга аварийности в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой. Сейчас в стране не предусмотрен единый порядок мониторинга и контроля устранения аварийных ситуаций в указанных сферах. Это, в свою очередь, приводит к разрозненности подходов в российских субъектах, отсутствию системного учета аварийных ситуаций и несвоевременному на них реагированию. Также в ведомстве указали, что это обеспечит системный сбор и анализ данных об аварийности и создаст основу для формирования достоверной статистики.
1: Про туризм.
4: С 22 июня все иностранные туристы, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут заранее заполнять электронную карту прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Новое требование распространяется на все международные аэропорты страны, включая Ничанг. Для въезда путешественникам необходимо не ранее, чем за 72 часа до прибытия, заполнить анкету на портале миграционной службы Вьетнама и получить QR-код для предъявления на паспортном контроле. Анкета доступно на русском языке, в ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме. Новые правила касаются всех иностранных граждан, в том числе россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.
1: Про топливо.
4: Ситуация с топливом в Калужской области стабилизируется в ближайшее время. Как заявили в правительстве региона, потребление бензина в области выросло в полтора раза. На ряде АЗС наблюдается нехватка отдельных видов топлива, например, на Роснефти, Лукойле и Газпромнефти. При этом запасы регулярно пополняются, компании решают вопросы с изменением логистики поставок. Также к контролю за ценами на бензин подключили Федеральную антимонопольную службу. Граждане тоже могут сообщать о завышенных ценах в ФАС. Официальный курс доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс евро – 84 рубля 59 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Ярко, легко и пританцовывая, продолжая двигаться по прямому эфиру Авторадио. Все как и должно быть. И, естественно, иногда нужно еще и собираться вместе. И нелегко пританцовывать, а зажигать так, чтобы все завидовали. И именно главный танцпол предстоящего лета состоится уже очень скоро, так сказать, 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Я надеюсь, все готовы. Я надеюсь, все приобретают билеты для себя, для своих близких. 12+ категория. А, поверьте, времени все меньше, но этот вечер мы запомним с вами навсегда. Тем более выступят Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мэри Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. В общем, главные звезды, главные хиты, десятки тысяч гостей, танцующих, поющих, веселящихся. Ну, красота самая настоящая. Так что большая дискотека Авторадио ждет каждого 4 июля на стадионе ВТБ. Арена, что делать, вы знаете. Мы ждем вас, действительно приглашаем от чистого сердца и предвкушаем нашу откровенно долгожданную встречу, предвкушаем возвращение Авторадио в стадионный формат.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Россия до конца года подаст иск против трех стран Прибалтики – Литвы, Латвии и Эстонии – за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Отмечается, что попытки решить эту проблему мирным путем ни к чему не привели. По словам российских дипломатов, это не единственный вопрос, который имеет юридические перспективы для Москвы в международном суде и международных арбитражах. Как пишет Лента.ру, Россия будет использовать эту систему в наступательном плане. В Государственной Думе опровергли возможное введение штрафов за сожительство вне брака. Также не будет вводиться и запрет на гражданский брак. Об этом рассказала первый зампред комитета по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, на государственном уровне подобные идеи не обсуждаются. Неврологи предупредили офисных сотрудников о риске бесплодия из-за сидячего образа жизни. Об этом сообщает телеканал 360. По мнению врачей, офисная работа опасна, из-за нее пятая точка забывает, как работать, что со временем может привести к проблемам репродуктивной системы. По словам медиков, малоподвижный образ жизни может помешать стать родителями. Из-за застоя в области таза у мужчин может развиться простатит, а у женщин возникнуть ряд проблем, связанных с репродуктивной сферой, в том числе зачатием. К этой минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Качественный отдых, правильная еда, полезные привычки. Какие они для вас? Авторадио и Макфа Wellness представляют проект «Простые правила». С 23 по 29 июня рассказывайте, какие лайфхаки улучшают вашу жизнь, и получайте призы. Из ваших ответов ведущие утреннего шоу «Поехали» составят топ-5 и выберут пятерку победителей. Подробности на авторадио.ру.
9: 18+. Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
10: Разоблачение века в театре Маска в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре.
12: Кино с 25 июня.
16: Это же круто!
12: 6+.
16: Музыка

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 17 тепла. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Кабмин может разрешить выпуск нефтепродуктов с отклонением от техрегламента.
3: Подробности через пару секунд.
5: Про главное.
4: Правительство готовит план стабилизации топливного рынка в России. Для этого власти могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента. Речь может идти об отклонениях от требований по содержанию серы и других показателей качества. На это может понадобиться месяц. Кроме того, в план могут включить обеспечение нефтяными компаниями приоритета поставок топлива на внутренний рынок и максимальную загрузку ими производственных мощностей. Последний месяц ряд российских регионов столкнулись с проблемами поставок топлива. Сложная ситуация сложилась в Крыму, где 21 июня власти остановили продажу топлива для гражданских лиц.
5: Про предпринимателей.
4: Число новых предпринимателей в России с начала года выросло почти на 10%. За 5 месяцев статус ИП получили 459 тысяч человек, что почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Сибирском федеральном округе, где число новых регистраций увеличилось на 18%. В числе лидеров Дальний Восток и Северо-Запад снижение числа ИП зафиксировано только на Северном Кавказе, почти на 8%. Сейчас в России действует порядка 5 миллионов ИП. Самым популярным направлением деятельности остается торговля. На нее приходится 35% всех ИП.
5: Про транспорт.
4: Российские школьники должны ездить на общественном транспорте бесплатно круглый год, причем льгота должна действовать на всей территории страны. С таким предложением выступили в Госдуме. Для студентов депутаты предлагают делать обязательную 50-процентную скидку и на городской транспорт, и на пригородные поезда, и тоже круглогодично. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и создание равных условий для получения образования по всей стране.
5: Про праздник.
4: Шествие выпускников пройдет в Калуге 27 июня. Праздник начнется в 18:15 со сбора на площади Победы. Затем колонна вчерашних школьников традиционно пройдет по улице Кирова до Центрального парка культуры и отдыха, где состоится основная праздничная программа. Там выпускников ждут развлекательные интерактивные площадки, дискотека. Праздник продлится около 2 часов. В связи с проведением выпускного движение транспорта будет ограничено по маршруту шествия и прилегающих улицах. Ограничения начнутся с 16:15 и завершатся в целом в 10 часов вечера. Городской парк культуры и отдыха закроют для посещения с 10 утра, однако комплекс аттракционов продолжит работать. Попасть туда можно будет только со стороны улицы Набережной. Официальный курс доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс евро – 84 рубля 59 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер 1.

Ох, что эти виражи. Главное преодолевать без всяких проблем и приключений. Надеемся, что все для каждого из нас будет вполне себе успешно. Разумеется, мы двигаемся вперед по прямому эфиру Авторадио везде и всегда. Также мы двигаемся в рамках игры «Много денег» в рамках 13-го счастливого сезона, который, по сути, только набирает обороты. Впереди еще почти 3 миллиона рублей розыгрыша. Впереди еще 3 мечты от Авторадио. Впереди дополнительное от нашего партнера. Как вы понимаете, 2 мечты-то в процессе реализации. Причем каждый мечтает о чем-то своем. Вот расскажите нам об этом. Зайдите на сайт Авторадио, замените гудок мобильным наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это. Кто-то мечтает о роли в кино, кому-то подавай путешествие, кто-то мечтает закрыть ипотеку. Все мы разные. А задача Авторадио все это воплощать в реальность. Этим в рамках суперфиналов, в рамках счастливого сезона мы и занимаемся. Плюс смотрю на банк. Прям душа радуется. 45 тысяч рублей там собралось, а наш партнер все удвоит. Значит, сегодня обязательно сыграем аж на 90 тысяч рублей. Будьте внимательны и слушайте нас с фирменным гимном. Вы все знаете. Сайт Авторадио вам в помощь. Ну, а я, Иван Пруников, конечно же, пожелаю удачи.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Краснодарском крае во время сельхозработ разбился вертолет Ми-2. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы, он обрабатывал поле у хутора Прикубанского. На борту находился пилот, он погиб. На место происшествия направили следователей. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили, что сейчас проводятся первоначальные следственные действия. Госдума приняла закон о сохранении порога доходов для малого и среднего бизнеса. До 2030 года он останется на уровне 20 миллионов рублей. При достижении этой суммы предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны переходить на уплату НДС. Как ранее сообщал глава Минфина Антон Силуанов, решение затронет больше 360 тысяч предпринимателей. Они смогут не платить этот налог и получат больше времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. В российских вузах сократят число платных мест на юридических факультетах. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. По его словам, решение уже принято. Оно должно повысить качество подготовки будущих юристов. Степашин отметил, что некоторые учебные заведения выдают дипломы, но при этом не обеспечивают достаточный уровень образования. Сейчас в стране работают более 400 юридических вузов и факультетов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый Ашан «Красная птица» 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
0: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама Аэрофлот. Город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 120-770-0926-61. Возможно изменение
2: в расписании полета. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда LinkSauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Авторадио.
8: Мы выбираем

Однозначно верьте в мечту и верьте в нашу прекрасную встречу, которая ждет нас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Дамы и господа, леди и джентльмены, речь, конечно же, про большую дискотеку Авторадио, но я всем хочу напомнить, раз каждым днем приближаются выходные, разумеется, мы отправляемся на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты и встречаться, собственно, 4 июля всем вместе, десятки тысяч счастливых танцующих людей, но все-таки репетировать это событие мы также имеем полное право. Теперь большая дискотека Авторадио — это регулярный наш проект по выходным, поэтому каждый уикенд вы можете настраиваться в 18 часов на эфир Авторадио, и нас ждет несколько часов прекрасного танцевального микса. Конечно же, данные выходные предстоящие не станут исключением. Надеюсь, вы также это ждете.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, и днем до 17 тепла.
5: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Калуга, готовься к премьере нового Tenet T4L. Tenet Автоград на правом берегу приглашает всех на презентацию нового кроссовера Tenet T4L. Вас ждет презентация автомобиля, тест-драйв, детские активности, кейтеринг, конкурсы и памятные подарки. 27 июня, 12:00. Записывайтесь на презентацию нового Tenet T4L по телефону 8-48-42-5-7-2 или приезжайте сразу по адресу Тульское шоссе 14Б. Возрастное ограничение 0+.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
9: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
10: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
1: Реклама на Авторадио.
11: 58-88-88. Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство обсудило ситуацию на топливном рынке. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Главной темой стали поставки нефтепродуктов в удаленные регионы. Как пишут ведомости, профильным министерствам поручено в первую очередь поддержать территории, где доставка топлива зависит от сезона и сложной логистики. Нефтяные компании и региональные власти также будут регулярно передавать данные о ситуации с бензином и дизельным топливом. Ранее ограничения на продажу топлива на заправках ввели в нескольких регионах. Власти объясняли эти меры не дефицитом, а риском его возникновения из-за повышенного спроса.
3: Про болезни.
2: Заболеваемость гепатитом С в России в прошлом году превысила плановый показатель почти на треть. По данным Счетной палаты, показатель составил почти 41 случай на 100 тысяч человек. Плановый уровень удалось выполнить только в 18 регионах. Гепатит С поражает печень и нередко протекает бессимптомно. Поэтому заболевания могут обнаружить не сразу, а, например, во время диспансеризации или при обращении к врачу по другой причине. Подробнее о том, что стоит за ростом показателя и нужно ли воспринимать его как ухудшение ситуации, Авторадио рассказала инфекционист Елена Мескина.
4: Я думаю, что это связано главным образом с тем, что внимание к гепатиту С мы стараемся, как инфекционисты, привлечь очень активно. И это в конечном итоге приводит к тому, что большее количество людей обследуется на эту инфекцию. Скорее всего, не столько заболеваемость повысилась как таковая, а просто выявляемость улучшилась. Это самая главная, мне кажется, причина. С другой стороны, надо сказать, что действительно мы должны привлечь людей к тому, чтобы они самостоятельно обследовались на гепатиты. То есть не только проводили вот этот наш классический рутинный скрининг, а чтобы людей сами обращались по этому поводу и обследовались.
2: С 2024 года анализ на антитела к гепатиту С включили в диспансеризацию для россиян старше 25 лет. В прошлом году такое обследование прошли более 11 миллионов человек. Программа по борьбе с заболеванием рассчитана до 2030 года.
3: Про инициативы.
2: Центробанки предложили создать на госуслугах сервис для людей, у которых мошенники похитили деньги. Об этом агентству ТАСС сообщил директор Департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Предполагается, что на портале можно будет узнать, в каких случаях и каким способом можно попытаться вернуть украденные средства. В ЦБ считают, что такой сервис поможет людям быстрее понять, как действовать после обмана.
3: Про экзамены.
2: Единый госэкзамен по арабскому языку для выпускников российских школ может появиться не раньше 2033 года. Об этом Интерфаксу сообщили в Рособорнадзоре. К 2030-му планируют подготовить учебную базу для преподавания. Апробация экзамена возможна с 2032-го. Ранее Минпросвещение сообщило, что изучать арабский язык в школах начнут с 1 сентября нового учебного года. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 74 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер. Я не опоздал, нет?
5: Здравствуй.
6: Привет.
5: Да нет, не опоздал. Здравствуй.
1: И снова опять в этой студии Брагин, Гордеева, Захар. Шоу «Мурзилки лайв» на Авторадио.
6: До большой дискотеки Авторадио осталось всего ничего.
1: Сколько?
6: И если вы еще не приобрели билеты, кстати, торопитесь, времени совсем мало.
5: Слушайте, или выигрываете их у нас, эти билеты в игре «Большой хит». Будет действительно жалко, если вас не будет на большой дискотеке Авторадио.
6: Ну, вроде обязательную часть сказали, а теперь ответьте мне, коллеги, вы сегодня ночью гуляли, нет?
5: Гуляли.
1: Зачем? Нет. Значит, нормальные люди спим ночью. А тебе зачем вообще информация?
6: Я просто смотрю приметы и пытаюсь понять, был туман утром или нет, и насколько ночь была теплая.
5: Все, дожили. Стоп, ладно, я тоже посмотрю. Так, если стоит туман на воде, будет хороший урожай грибов.
1: Вау!
5: Теплая ночь обещает богатый урожай в огороде.
1: Ну понятно, Захар, понятно. Огородник наш, да. Захар, пока ты думаешь по поводу урожая, нам, в принципе, пора шоу начинать.
6: А, и надои повышать.
5: Ну, еще и надои повышать. А что-то с коллегой происходит, да, согласитесь?
1: Хозяйственная жилка.
5: Давайте про программу вечера рассказывать, поскольку у нас сегодня большая премьера. Популярный исполнитель, всем известный Матвей Мельников, он же Мот, он же футбольный болельщик, он же артист, который действительно к нам сегодня придет с музыкальной премьеры. Прямо с пылу жару впервые будет исполнена композиция в живом звуке. In the club.
1: Так, понял, Захар, как надо шоу начинать?
6: Да.
1: Учись, студент. Ну что, давайте начнем. Итак, добрый вечер еще раз всем. Это шоу «Мурзилки Лайв». Здесь Брагин, Гордеева, Захар. Вашему вниманию ближайшие 3 часа на волнах Авторадио.
0: Вечернее шоу

0: Друзья, обзор новостей начнем с суровой правды жизни. Американский предприниматель Илон Маск перестал быть триллионером. Следует из данных рейтинга BBI. Согласно информации портала, состояние Маска из-за последних изменений уменьшилось на какие-то 118 миллиардов долларов.
1: Жалкие, я бы сказал, 118 миллиардов.
0: Да и достигло жалкие, ну, правда, чуть меньше жалкие, 957 миллиардов.
1: Знаешь, когда идут такие вот сравнения, да, в миллиардах долларов, как-то уже вообще не воспринимаешь эти цифры.
0: Но дело в том, что человек все-таки был триллионером.
1: Ну что?
0: Всего-навсего две недели, а потом опять.
2: Две недели был, потом, да?
0: Опять туда, вот к этим вот. К шелупоне.
1: Ты просто понимаешь, вот это обесценивание доллара. Кому-то эти триллионы сейчас? Я тебя умоляю.
2: Да я бы вот...
1: То ли дело лет 15-20 назад, вот это были триллионы.
2: Да нет, и сейчас ничего.
1: Да, ничего. Да.
2: Ну, я бы вытерпела.
1: Нет, рубль. Рубль лучше, друзья мои. Знаете, где, кстати, живут самые лучшие чиновники в нашей стране? Они живут...
2: Где же? В нашей префектуре!
1: В Перми они живут, а не в вашей митинской префектуре, Гордеева. По данным местных СМИ, в январе месяце этого года пермячка оставила жалобу на специальном портале о том, что улицы вокруг ее дома совсем не чистят от снега. Выезд из двора и вывоз мусора затруднены. С того момента администрация несколько раз отчиталась, что они адресовали запрос УК, боролись как могли с погодными условиями, предъявляли требования исполнителям. Вот, наконец, 22 июня женщине пришел ответ с фотоотчетом, что работы выполнены и снега во дворе нет.
0: Ну, наконец!
2: Да. Точно?
1: Ну, а кто поспорит, что он там есть? Нет уже снега.
2: Пусть первый бросит в меня камнем.
1: Да, какие вопросы? Снега? Нет.
2: Молодцы.
1: Молодцы.
2: Сделал дело, гуляй смело. А прямо перед эфиром у нас с коллегами, в частности, с Михаилом Брагиным, случился не то чтобы спор, но весьма эмоциональное обсуждение значения выражения «шут гороховый». Не буду объяснять, почему у нас возникло...
1: Потому что я сходил в столовую просто.
2: Да. Все оттуда. Оказалось все просто. Шут гороховый – это тот шут, который служил при царе Горохе.
0: Прости, пожалуйста, он ходил в столовую, перепутал суп гороховый. И шут гороховый.
2: И шут гороховый, да. Но вообще не единственная версия, что, соответственно, шут гороховый – это тот шут, который служил при царе Горохе. Происхождение этого выражения связано с одним из атрибутов, которые использовали скоморохи во время своих выступлений. Это была погремушка, внутрь которой насыпали горох. Шут постоянно пускал погремушку в дело, привлекая с ее помощью внимание публики. Кроме того, артист мог для пущего веселья наносить ей удары по различным частям тела зрителя. Поэтому шут гороховый. Вообще много в нашем языке таких словечек и выражений, которые мы используем, не зная их происхождения. Дойти до ручки, раскатать губу, гол как сокол. Почему сокол голый?
1: Да.
2: Или почему сокол, сокол одетый, там непонятно.
1: Валять Ваньку. Какого Ваньку? Куда валять?
2: А еще есть выражения, смысл которых мы понимаем, а вот произносим их неправильно. Скрипя сердцем. Прям.
1: А как еще?
2: Скрипя сердце.
1: А, ты его скрепляешь?
2: Не скрипишь им.
1: Ну, некоторые скрипят сердцем.
2: Дышать наладом, ну и так далее. В общем, есть идея со всем этим в очередной раз разобраться. Нам потребуются специалисты и, конечно же, вы, дорогие друзья, потому что лайв-чат у нас сегодня особенный.
1: Да, называется он «Что ты имел в виду?». Так вот, ваши любимые фразочки, крылатые выражения, даже если они употребляются неправильно, но все равно.
2: Может, тем смешнее.
1: Да, может, у ваших близких есть прекрасные какие-то присказки, которые вы взяли на вооружение или которые вас раздражают или, наоборот, веселят. Пишите, нам интересно покопаться в этом филологическом вопросе.
0: Плюс 7-915-459-2020, единый номер, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
3: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
2: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. БГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
4: Реклама.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробнее условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
14: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
17: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
18: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
19: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
2: ЗСТРОЙМОНТАЖ С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: самом начале нашего летнего вечернего шоу мы приглашаем вас на клубную вечеринку. Мы с коллегами отвечаем за настроение, за градус настроения, да, Захар?
1: Да.
0: Да, отвечаешь ты, да. А вот музыка, притом новая музыка, обещала обеспечить мод. Матвей Мельников, он на студии. Привет!
2: Привет, привет, привет, привет, привет, привет, да.
0: Итак, премьера.
1: Да какая премьера? Премьера только прикрытие. На самом деле собрались поговорить о футболе.
3: Да?
1: Поскольку идет чемпионат мира, скажи, какие у тебя вот первые впечатления от того, что прошло два круга, да, два тура, вернее, в групповом этапе? Что скажешь? Кто тебя удивил, поразил?
3: Во-первых, я и наша семья всегда болеет за Испанию, Бразилию.
1: Угу.
3: Но я болею за Кабо-Верде.
1: Потому что сейчас Испания не смогла забить ни одного Кабо-Верде.
3: Да, потому что, ну, это андердоги, которые удивили, и, в принципе, другие африканские сборные очень красиво себя показали, за ними интересно наблюдать. Ждем от топчиков яркого футбола. Мировые звезды, от которых мы хотели увидеть много голов, слава богу, не подводят, что вчера, да, дубль...
1: Ну, Месси, во-первых, там 5 забил.
3: Да, Месси 5 забил, поэтому будем наблюдать за этой легендарной гонкой. Говорят же, что это их крайний чемпионат мира. Посмотрим. Хочется, чтобы действительно они продлили пребывание своего.
4: Удовольствие. На...
1: Смотри, Гордеева тянет руку.
0: Да,
1: как
0: да,
1: она
0: да.
1: может говорить о футболе?
0: Я с удовольствием. По верхам могу. Слушай, ну вот ты сколько лет вообще же болеешь за футбол и сам же занимался?
3: Болею за футбол с детства, да.
0: Болею, да. А жена Маша при этом, то есть у вас противостояние, то есть ты за...
3: На клубном уровне, да. Я Реал, за испанскую команду Реал Мадрид,
0: она за Барселону. И сын тоже на ее стороне.
3: Получилось, даже не знаю... Почему и как? Наверное, кому-то там нашептали. Да, сын тоже за Барселону.
4: Ну, это Маша, скорее всего, нашептала. Так, не будешь соло болеть за Барселону, кашу не дам.
0: Ну, тут про кашу вряд ли шантаж такой
3: заиграть.
0: А нет ли у вас противостояния?
3: Он очень любит маму и поддерживает во всей движухе.
0: А нет ли у вас противостояния? Вот на клубном уровне мы поняли. Я просто знаю, что у нас в семье, например, есть Месси или Роналду. Вот у вас нет такого, кто за Месси, кто за Роналду, кто из них круче?
3: Нет, у нас такого противостояния нет, а нас каких-то пор, я прилетаю с гастролей, и лежит на кровати футболка Майкла Алисе. Я говорю, это кто?
4: Неожиданно, что он здесь делает?
3: На нашей кровати Миша. Она говорит, ну мне нравится, я заказала, я говорю, так... Интересно.
1: Слушай, ну Алисе на самом...
3: Я говорю, поговорим, когда он перейдет в Реал Мадрид.
1: Алисе сейчас тоже хорош.
3: Он очень хорош.
4: Так что жену можно понять, в принципе, во всех смыслах.
0: Ладно, давайте все-таки мы к тому...
4: В клуб теперь.
0: Да, давайте в клуб. Ну, хотя здесь и в этой премьере тоже не без футбола. По крайней мере, те видеокадры, то так называемое мод-видео, которое ты представил.
4: Мод-видео, прости, я не расслышал.
0: Да, мод-видео. Презентуя эту композицию, там тоже футбол.
3: Да, действительно, очень экспериментальная, интересная композиция получилась. Не совсем в нашем стиле, но хочется же удивлять и себя в том числе, и в первую очередь, да. Поэтому сделали вот такую танцевальную историю, назвали ее In The Club. И если мы говорим про муд-видео, не случайно, там именно эти сборные, возможно, потому что у этой композиции будет продолжение ремиксовое.
0: Ага, понятно.
3: Да, мы просто закинули удочку. Может быть, что-то интересное нарисуется.
0: Будем следить за событиями, а сейчас познакомим уже наших слушателей с абсолютной премьерой, абсолютной новинкой от Мота и его команды. Итак, In The Club впервые на Авторадио.
1: Танцуют все!

0: Линда Клаб, мод. Давай танцевать, смотреть футбол, любить жизнь и коллекционировать яркие моменты. И продлевать это лето вместе на больших сольниках. 30 августа в Москве на ВТБ-арене и в Питере 12 сентября на СКА-арене. Мне кажется, ребята, вы в отличной форме перед своими большими сольниками. Еще и новый материал появляется, плюс огромное количество хитов, которые уже появились за последние несколько... Сколько там? 15 лет, а? 15 лет. Спасибо. Так что желаем удачи на сольниках. Еще раз 30 августа Москва, ВТБ-арена, Питер, 12 сентября, СКА-арена. Ну
1: до
0: и
1: встречи.
0: До новых встреч в нашей
1: студии.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. С премьерой.

только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: говоря, по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
4: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: В «Велкой Пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
12: Только 2.
13: О, как раз еще и самоката привезли.
14: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
17: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
18: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
19: «Пятерочка» выручает!
20: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: что сегодня Анна Асти пойдет по барам, потому что именно сегодня у нее день рождения! Давайте поаплодируем этому факту! Да, ну и расцелуем уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где вместе с Анной будем зажигать в том числе и под ее хиты.
1: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Я, конечно, смотрю список наших артистов. Ой, будет кого-то целовать. Ой-ой-ой.
1: Что-то ты раздухарился, раскатал губы.
0: Ну, почему нет?
2: Целовальщик.
0: Вот это из Зиверта. Таню Буланову, как давно не видели. Ох, как накинусь. Ох.
1: Дорогие друзья, так, если вы хотите посмотреть, как мы будем целоваться на большой дискотеке Авторадио, то приходите, заодно и потанцуем, как говорится.
0: Да, по Агате Кристи соскучился, давно ее не видел. Так, друзья, итак, в данный момент игра «Большой хит» на Авторадио. Мы готовы отдать вам два билета, условия чрезвычайно просты. Кстати, есть претендент уже на эти два билета. Алло. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, как звать?
3: Алло.
2: Как звать, величать?
3: Елена.
2: Елена.
1: Очень приятно. Елена, вы знаете, что у нас на большой дискотеке Авторадио на главном танцполе этого лета будут выступать самые главные звезды. И, соответственно, исполнять самые свои главные хиты. Запомнили, зафиксировали.
2: А теперь тоже надо запомнить, Елена, что мы предложим вам микс из трех больших хитов. Ну, а вам нужно будет просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И на этом все. Два билета на фестиваль у вас будут в руках. Вы готовы?
3: Хорошо. Готово.
0: Отлично. Тогда встречайте суперзвезда, участница большой дискотеки Авторадио Ева Польна.
4: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, твои глаза, я не могу с тобой проситься, или весь мир на ладони моей, Елена?
1: Весь мир на ладони моей.
0: Ай, молодец.
2: Большой хит.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Именно эту композицию выбрала Ева для того, чтобы исполнить на большой дискотеке Авторадио.
3: Лена, значит, мы вас поздравляем. Супер. 2 билета в танцевальный партер ваши. Будем ждать, как и остальных 30 тысяч участников, вернее, свидетелей нашей
0: вернее,
3: большой дискотеки.
0: Вернее, 29 998.
3: Почему же? А может, у нас будет 30
4: тысяч
3: и еще один человек.
0: А мы тоже.
4: И мы тоже. Спасибо. До встречи.
0: До встречи, Лен. Счастливо.
4: Друзья, условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать вообще в любой момент. И если дозвониться не получилось, это не беда. Билет на фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких легко найти на сайте Авторадио.ру.
0: Да. Уже встречаемся через неделю, практически 4 июля, на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Владимир Пресняков, Агата Кристи, Ёлка, Стас Михайлов, ну, конечно же, и Ева Польная, многие-многие другие, исполнят свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио, категория 12+.
2: Большой хит! Игра! Займи!

0: Реклама. Калуга, готовься к премьере нового Tenet T4L. Tenet Автоград на правом берегу приглашает всех на презентацию нового кроссовера Tenet T4L. Вас ждет презентация автомобиля, тест-драйв, детские активности, кейтеринг, конкурсы и памятные подарки. 27 июня, 12:00. Записывайтесь на презентацию нового Tenet T4L по телефону 8-48-42-5-7-2 или приезжайте сразу по адресу Тульское шоссе 14Б. Возрастное ограничение 0+.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.

0: Что ты имел в виду? А, так называется сегодня лайфчат. Ваши любимые фразочки, крылатые выражения, народные, инородные. Знаете ли вы их происхождение, точный смысл? Может, у ваших близких есть какие-то такие вот прекрасные присказки, которые вы тоже взяли на вооружение? Вот какой у нас сегодня лайфчат.
1: Давайте страшнее атомной войны, когда мама смотрит, как я оделся. Вот. Это... Ужас какой, страшнее атомной войны.
0: Это вот...
1: Что-то из советского.
0: Из советского самого, из холодной войны, да.
1: Сергей выступает. Защитник выражения «ёшкин кот». Тоже ведь в негативном контексте употребляется. А по факту ведь это же милый кот Бабы-Яги. И чем он кому насолил?
0: А сама старушка-то тоже ведь хорошая, да, добрая, принципе, да. Добрячка была. То есть еще тот, деле, когда да. была добрячка.
1: Да, одинокая женщина, пожилая.
0: Вот немножко обозлилась на жизнь.
1: Живет не пойми где, в этой избушке.
0: Поэтому садись на лопату.
1: Хотя, если посмотреть, смотри, это же древний умный дом получается. Да, она говорила, избушка, повернись. Алиса, повернись, избушка поворачивалась.
0: Да, согласна.
1: Вот.
0: И.
1: Продолжаем.
0: И моя любимая фраза «приходите почаще, потом без вас так хорошо». Не знаю, откуда эта фраза. Это, видимо, какая-то такая, может быть...
1: А, «приходите цитата. Почаще, без вас так хорошо».
0: «Приходите почаще, потом без вас так хорошо».
2: Потом, когда вы уходите. Потом. Да. А вот Игорь пишет, что очень актуальный момент разочарования принес ребенок из детского сада. «Какашки мне в кармашке». Вот когда разочарование, вот такая фраза.
1: Детский сад, да.
2: Да, да.
1: Ой, Ирина прислала.
0: Да, это как будто ёшкин кот какой-то. Да ёлки-палки.
2: Ну,
0: это
2: типа того.
0: Кармашки мне.
2: Но вот в детском саду ёшкиного кота не знают, там знают более актуально.
0: Но первый раз слышу такое.
1: Ирина целый трактат прислала нам.
0: Ой, да.
1: Да, ну, понятно, лепота из Ивана Васильевича.
0: Это уже кин.
1: Для бешеной собаки 5 верст, не крюк.
0: 7 верст, у меня тоже 7 верст.
1: А тут 5. Поближе. Это пишется она к моему топографическому кретинизму. Относится. Когда хряк на горе хрюкнет. Это всем известная присказка, да, но чуть переделанная. Дураков не сеют и не пашут, они сами растут. Это папина. Вот такое запомнилось. Непуганный хуже дебильного. Фольклор. Я такого вообще не слышал. Непуганный хуже дебильного. Упала без задних нот, когда сильно устанешь. Это ясно. Настоящих буйных много, вот и нету вожаков, когда некому, кроме тебя, высказаться начальству. Могу еще. Вспомню, дополню, и никого не раздражает. Окружающие либо смеются, либо задумываются. Это, кстати, из Сочи пришло. Ну что, продолжим, друзья мои. Прекрасное начало.
0: Да, итак, ваши любимые фразочки, крылатые выражения, возможно, и какие-то там пословицы, поговорки, которые мы иногда не до конца понимая их используем или не до конца зная происхождение.
1: Да.
0: Мы, кстати, будем со специалистом в следующем часе разбираться со всеми этими Ваньками.
1: Будем балду пинать вместе со специалистом.
0: Кстати, миллион выражений, которые вот уже, ну, ты понимаешь их смысл, ну и вроде уже ладно. Откуда этот гол как сокол пошел? В общем, все выясним в следующем часе, а вы пишите тоже своими выражениями, которые больше всего вам
2: запомнили.
1: Ну, выражение в рамках приличия, опять-таки. Да.
0: Ну, Захар уже, видишь, уже пробил эту брешь.
2: А что же здесь неприлично?
1: Вот именно.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 19.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин призвал ускорить развитие российской авиации. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Сегодня президент провел совещание по развитию авиации. Владимир Путин заявил, что отрасли нужно наращивать объемы работы. Он отметил, что по ряду направлений российская авиатехника уже превзошла зарубежные образцы, которые пришлось заменить после ухода западных компаний. Отдельно президент оценил новые самолеты МС-21, Суперджет-100 и Ил-114. По словам главы государства, российские лайнеры должны конкурировать с зарубежными по качеству, надежности и техническим характеристикам. Для этого необходимо увеличивать поставки отечественных самолетов. Путин также поручил рассчитать потребность российских авиакомпаний в воздушных судах и представить соответствующие данные.
3: Про законы.
2: Сделки с жильем между гражданами могут обязать оформлять через нотариуса. Такой законопроект в ближайшее время рассмотрит Московская областная дума, а затем инициативу планируют внести в Государственную думу. Речь идет о договорах купли-продажи недвижимости между физическими лицами. Сейчас стороны могут оформить сделку в простой письменной форме. Депутаты считают, что обязательное участие нотариуса поможет лучше защищать права собственников и покупателей. На что стоит обратить внимание при обсуждении такого законопроекта, Авторадио рассказал член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: На самом деле идея не нова. С моей точки зрения, любое рассмотрение такой возможности нужно анализировать в нескольких аспектах. Первое – это стоимость услуги. Второе – это способность нотариального сообщества взять на себя такие объемы работы. И третье – это наличие дополнительных гарантий со стороны профессионального сообщества в отношении повышения уровня безопасности сделок. В этих трех, скажем, разрезах и нужно анализировать это предложение, и поэтому обеспечить реальные гарантии своей ответственности за недобросовестные сделки, в принципе, обеспечить не могут.
2: Сейчас обязательное нотариальное оформление уже предусмотрено для ряда сделок, в их числе продажа долей в праве собственности, сделки с жильем несовершеннолетних, а также договоры дарения недвижимости.
3: Про нововведение.
2: В России вступил в силу национальный стандарт для глэмпингов, об этом сообщили в Роскачестве. Документ впервые закрепляет официальное определение такого вида отдыха и устанавливает требования к его организации. Они касаются размещения объектов, обустройства территории, жилых модулей, инженерных сетей, услуг для гостей и работы персонала. Отдельно в стандарте говорится об охране окружающей среды. При строительстве глэмпингов необходимо учитывать сохранение природы, а также культурных и исторических объектов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 74 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 85 рублей 18 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 45 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 90 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну еще раз, добренький вечерочек. Пытался вспомнить фразы, касающиеся денег. Их много, на самом деле.
6: Мало златник да дорог.
1: Да, ну, нет, мало златник да дорог, это все-таки по поводу там...
7: Копейка рубль бережет.
1: Нет, слушайте, романс, вот наши финансы поют романсы. Вот откуда ты появилась, да? Ну вот, я могу
6: сказать... Это просто кто-то какой-то рифмоплет, по-моему.
7: Это вот... Ничего себе романсы. В банке-то посмотри, 45 тысяч рублей.
1: Я хотел сказать, что не романсы у нас поет в игре «Много денег», а что-нибудь типа там раз и два, и три, четыре, пять. В банке 1045.
7: Ну, допустим. Опять?
1: Да. Опять, да. Но... В общем, друзья, срывайте банк. Буквально через несколько минут будем играть. Все, внимание на Авторадио.
5: Мурзилки лайф!
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Да. Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Итак, как мы уже спели, далеко не романсы поют наши финансы, а наоборот, очень счастливые песни, особенно когда скапливается такая гигантская сумма, как 45 тысяч рублей. Вообще, это 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры. С нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, причем на большие, хорошие деньги, исполняем ваши мечты.
2: Я бы сказала, наши финансы поют гимн Авторадио.
1: Да,
2: это кстати, правильно, да. С него все начинается. А призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. И еще одна мечта будет от Озонбанка, но это уже в дополнительном 6-м суперфинале.
3: А, друзья, ну не забывайте, конечно же, что есть сайт Авторадио.ру. Именно там вы можете поменять гудки в вашем мобильном телефоне на гимн Авторадио и рассказать нам о вашей мечте.
1: Да. Прежде чем мы остановим радиорулетку, напомним, что та сумма, которая сейчас скопилась, она удваивается нашим партнерам. То есть мы сейчас фактически играем...
2: На 90 тысяч рублей, и уже, ну, в общем-то, сразу по этому поводу мы должны упомянуть генерального партнера игры Озонбанк. Именно он и удваивает выигрыши в случае, если человек, участник игры, открывает карту Озонбанка.
1: Да, давайте становим радиорулетку. 0593, телефон заканчивается именно так. Будет Вячеслав у нас на связи, будем надеяться, из Липецкой области. Мечтает Вячеслав о следующем. Внимание, коллеги, очень нестандартное желание, очень нестандартная мечта. Набор станков для открытия цеха паковки металла. Вот это мечта у человека.
3: Сейчас я даже запишу. Набор станков
1: набор
3: для
1: станков
3: цеха.
1: Для открытия цеха паковки металла.
2: Давайте звонить.
1: Да. Давайте, звоните, не торпи нас. Мы про ковку металла говорим. Все, тишина. Вячеслав, Липецкая область. А песня была
2: вы
1: только что...
2: Вы можете пока продолжить про ковку металла.
1: У метро Филатов Интерес, а море-море гудбай.
2: Да, Филатов Интерес и...
1: Гимн звучит. Отлично. Вячеслав, очень хочется с вами по поводу ковки как-то поговорить.
2: Алло.
4: Алло.
2: Здравствуйте, радиостанция Авторадио на связи. Вячеслав, вы в прямом эфире.
1: Добрый вечер.
3: Здрасте.
2: Здесь Брагин, Гордеева, Захар, ну и Вячеслав из Липецкой области. Правильно мы туда попали?
4: Да и правильно, туда попали. Вот только с машины зашел.
2: А что ж вы зашел-то вы с машины?
4: Ёшкин кот.
2: Вот Ёшкин
1: кот.
3: Молодец.
2: Верно, да.
3: Молодец.
2: Слав, ну как же так? Ну вы же знаете, что мы... играем, что у нас есть игра, много денег на Авторадио, вы ее участник, гимн мы услышали. Вы знаете, сколько у нас сейчас в банке денег?
4: И больше 40, по-моему, если мне...
1: 45.
2: А вы еще знаете, генеральный партнер, это сразу умножить надо. Ну ладно, давайте вот так. Слав, давайте лучше поговорим о прекрасном, о ваших мечтах. Нам так понравилась ваша мечта, просто это действительно в этом счастливом сезоне.
1: Чего? Что? Слав?
2: А, да, Слав включил приемник, по-моему, да?
1: А-а.
4: Да, вот он, я вышел, вот как раз приемник здесь у меня во дворе.
1: А, приемник... у вас во дворе приемник.
3: Во дворе, это
2: а
3: хорошо.
2: Вы двора, вообще, как... Ирония судьбы называется, и Ёшкин кот.
1: А где будет цех у вас, станков?
2: Паковки.
1: Паковки металла, где вы собираетесь его ставить?
4: Ну, вообще, здесь, в Липецком районе.
1: В Липецком районе, а много станков нужно для ковки металла?
4: Да нет, не так много на самом деле. Там основной-то станок холодной ковки идет с определенным количеством насадок. Ну и дополнительно там горные некоторые моменты. Ну такая вещь.
2: Слав, а вы сейчас уже этим занимаетесь? Это уже ваше дело, да, какое-то личное, которое вы
1: кузнец?
2: Ведете?
4: Ну ковками-то. Да, у меня... Да, у меня есть кузнечные работы, некоторые работы... В музеях даже есть Липецкая,
1: Липецкая область. Угу. Понятно. Слав, ну нужно быть кузнецом своего счастья. И нужно назвать ту песню, которая была в эфире, и сорвать банк, вот и все.
3: Да.
2: Ну,
4: будем стараться, но вот видите как.
2: Но сейчас нет, сейчас вы не можете назвать, да, ту песню, которая звучала в эфире.
4: Нет, скажу честно, нет, я не могу ее назвать.
2: Поняли. Мы все поняли.
3: Обидно.
2: Но, тем не менее, у нас по правилам, коль мы услышали гимн Авторадио у вас в мобильном телефоне, то, значит, 3000 рублей мы вам должны, а генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка.
1: Слав, но мы от всей души желаем, чтобы ваша мечта осуществилась в ближайшем суперфинале. Но для этого что нужно? Всего-навсего, ну, где-то быть около приемника, где бы он ни находился.
2: Где-то
1: на улице,
2: Авторадио.
1: Да, либо в квартире, в доме и так далее.
3: Но мы поняли, что во дворе лучше всего,
1: да,
3: там приемник.
1: До встречи, Слав, счастливо. Ну, вот такая вот ситуация, очень такая. Ну, вот обидно, правда.
3: Не то
1: правда,
3: слово.
1: Обидно.
2: И про банк был практически в курсе.
1: Да, и про Ёшкиного кота тоже, то есть в курсе нашей сегодняшней темы, понимаешь?
2: Да. А,
3: ну что?
1: Давайте скажем, во-первых, то, что банк увеличивается.
3: До 47 тысяч рублей, это вообще фантастические какие-то деньги.
1: И напомню, что в призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, в том числе и про станки, можете мечтать, пожалуйста. Но это еще не все. Под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну, давай запустим Авторадио-рулетку.
1: Давай. Что остается делать? Играть дальше.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Друзья мои закадычные, хватит валять Ваньку и работать спустя рукава. Есть дело у нас интересное. Русский язык очень богат на поговорки и устойчивые выражения. Мы зачастую не скупимся на них в повседневной жизни. Однако не всегда задумываемся, правильно ли мы употребляем те или иные словечки и знаем ли их происхождение. А это очень, знаете ли, любопытно. По этому поводу у нас в эфире профессионал с большой буквы. С нами на связи доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков филологического факультета Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Ольга Ломакина. Ольга Валентиновна, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно. Ну, берите нас под белые рученьки и ведите к сундукам с тайнами. Давайте, Ольга Валентиновна, мы будем прямо вспоминать выражения, а вы нам рассказывать об их происхождении. Итак,
1: хорошо.
0: Давайте валять Ваньку. Начнем с этого. Что за Ванька? В чем он виноват?
1: Вообще, нужно сказать, что каждая устойчивая единица имеет интересную историю. И каждый фразеологизм, а именно о таких единицах сегодня пойдет речь, имеет, как правило, так называемую этимологическую историю. И здесь мы с вами должны обязательно обращаться к этимологии, чтобы правильно истолковать то или иное устойчивое сочетание. В ряде устойчивых единиц встречаются имена собственные. Вот в частности, вроде бы Ваньку валять. Угу. Хорошее имя, известное для нашей русской культуры. О каком же Ваньке идет речь?
2: Он же дурак, да, вроде здесь... бы. Ну, тот же Ванька, кстати, которого тоже валяют.
1: Вот чем связано, почему Ваник у нас много, Иванов, не помнящих родства? Потому что это самое частое имя в именнике. Чаще всего так называли мальчиков, которые рождались. И здесь как раз думают, что речь идет о Ваньке. Так нет же. Мы играли в детстве в такую замечательную игрушку под названием «Ванька, встань-ка».
2: Понятно.
1: Да, вы помните, что фигурка качается.
2: Конечно.
1: И вот когда мы ее подталкиваем, она начинает качаться. И здесь, конечно, самая вероятная версия, что вот как раз Ваньку валять, это произошло от названия этой детской игрушки.
2: Ясно.
1: Хотя версии могут быть самые разные, но мне эта версия нравится больше всего.
2: Ну да, а вот закадычный, простите, закадычный друг,
1: да.
2: Это что? Это где?
1: Да.
2: Это что за закадык такой?
1: Закадычный друг. Значит, здесь мы с вами помним о своем теле, о своих органах, и мы знаем, что у мужчин выделяется кадык. И вот заливать за кадык, то есть много пить, это одна из версий происхождения этой устойчивой единицы. С кем вы много выпили, значит, вы стали закадычными друзьями.
2: А, ну еще типа пальцем щелкнули по кадыку, да, как у нас показывают обычно злоупотребить на определенный алкоголь.
1: Да, так, даже хотя бы по шее вот так пощелкать, это уже символ того, что человек заворотник.
2: Да-да-да. Идем дальше. Идем в злачное место. Какие злаки там хранятся в этом злачном месте?
1: Вы видите, что те выражения, которые вы выбираете, связаны с нашими пороками, правда?
2: Ну, злачное место, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, вероятно, это как-то какое-то имело другое значение, злаки все-таки, да, изначально.
1: Да, но сегодня злачное место – это плохое место,
2: ну,
1: правда?
2: Да, понятно.
1: Оно окрашено.
2: Да-да-да.
1: И вот здесь... И вот здесь единицы, если прежние, где достаточно легко понять происхождение этих единиц, то вот со злачным местом все гораздо сложнее.
3: Зола,
1: то
3: может быть.
1: Это крылатое выражение. А если крылатое выражение, то источник письменный. И считается, что злачное место – это крылатое выражение, которое появилось из заупокойной молитвы. И здесь происходит полный перенос значений. Если сегодня для нас злачное место – это нехорошее выражение, и мы не рекомендуем посещать злачные места, потому что они излучают любую опасность, то раньше злачное место – это место изобильное, и вы правильно апеллируете к злакам. Злаки. Это изобильное, желанное место, и оно было богато злаками. А злаки, хлеб – это главное кушанье любого человека. Да, следующее, пожалуйста.
2: А как у нас появились места не столь отдаленные? Это
0: почему,
2: где вообще?
0: Почему так именно сформулировано?
2: Да.
1: Да, значит, место не столь отдаленное. В современном языке это перефразы. А перефразы создаются для того, чтобы нам не употреблять, не называть, не номинировать то, что в языке плохо. И фактически сегодня это места лишения свободы, это тюрьма. А фактически это место отдаленное от центра. То есть нежелательное для проживания. Вы понимаете, что с этим связаны и денежные траты, если мы живем не в центре, правда? И если, соответственно, у нас больше средств нужно на то, чтобы добраться до этого места. Поэтому мы так говорим. Слушайте, и остроги строились там, где трудно, откуда трудно выйти, соответственно, куда сложно добраться.
3: Так,
2: Я слышал другую версию, то, что в отдаленные места посылали это, ну, за большие проступки, да, а были вот, ну, скажем так, заведения, в которых в царских временах содержали, они были недалеко, это вот как раз были не столь отдаленные.
0: За нетяжкие преступления.
2: Да, за нетяжкие преступления, за места не столь отдаленные.
1: Да, возможно, тоже красивая версия. И вот если у нас с вами версии сталкиваются, то мы обращаемся к различным словарям. Вот здесь один из самых известных словарей, это историко-этимологический словарь под редакцией моего учителя Валерия Михайловича Макиенко, профессора Санкт-Петербургского госуниверситета. Ага.
3: А еще есть выражения, смысл которых мы более-менее передаем правильно, а вот произношение коверкаем. Например, дышит наладом до белого колена. Что скажете?
1: Да, это фонетические варианты, которые построены на ошибке. И, конечно, здесь начинается игра слов, и из-за этого появляется иногда неправильное толкование слова. Если дышать на ладан, вот первый фразеологизм вы употребляете, то здесь речь идет о ладане. Ладан, как известно, используется в различных обрядах. Церковный, и прежде всего это церковные обряды, когда человека либо отпевают, либо перед умирающим совершают соответствующий обряд. Соборование,
2: да.
1: Да. И тем самым ему приоткрывают дверь в загробную жизнь. И вот здесь, конечно же, четко мы видим этимологию слова, когда обращаемся к толкованию одного из его компонентов.
2: Спасибо.
1: Следующий фразеологизм.
2: Да, простите, наверное, к сожалению, мы должны прерваться.
0: Да, мы к вам запишемся на очередной урок, но это уже будет, видимо, в следующий раз. Сегодня уже мы достаточно информации получили. Спасибо вам огромное. С нами была доктор филологических наук Ольга Валентиновна Ломакина. Всего доброго.
2: До новых встреч.

только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
4: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрянь 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное тут».
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: пока. Всегда себя выбирай.
1: На Авторадио.
2: Началось. Традиционная летняя забава. Июль в сфере жилищно-коммунального хозяйства традиционно начнется с индексации тарифов.
3: Куда вырастут...
2: Вырастут не только цены на воду, отопление, электричество. Изменится сама квитанция. Она станет прозрачнее, Гордеева. Бумаги не хватает в стране. А перерасчет за отключение горячей воды теперь будут делать автоматически, без беготни, по инстанциям. Все будет удобно. А срок оплаты, который поменяли еще в марте, теперь окончательно закреплен. Платить надо до 15 числа. Все для народа, как говорится. Что значит квитанции ЖКХ станут прозрачнее? И есть возможность сэкономить как-то на оплате? Спросим у эксперта. У нас на связи Александр Козлов, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Московской Государственной Думы. Добрый вечер, Александр.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну что, с наступающим? Простите, да. Почему это происходит каждый день? Каждый год, простите, да. Насколько повысит вообще коммуналку в этот раз?
4: Ну вот сразу хочу пояснить, что решение, вот что с 1 июля повышение в этом году тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не будет. Это вот буквально тоже вот новость относительно такая свежая,
2: да,
4: на прошлой неделе. То есть это да, уже на октябрь месяц, вот это плановое повышение, которое должно было случиться
2: перенесли.
4: С 1 июля, ага. Да, на октябрь. Но здесь вы правильно сказали, что теперь у нас оплата за жилищно-коммунальные услуги происходит до 15 числа месяца, ага, следующего за расчетным. Ну а если смотреть летний период, особенно сезон отпусков, то мы должны понимать, что если у нас установлен индивидуальный прибор учета в квартире, то оплачиваем по ним. Даже если уезжаем в отпуск, не забываем передавать нулевые показания, ну и тогда...
2: Вот, ну, мы же не на месяц уезжаем, помилуйте.
4: Отсутствие. Ну, по-разному бывает, и у кого-то длительные отпуска. Если же вот приборов учета нет, то есть процедура как раз предоставление документов, проездных документов, это ЖД-билеты, либо командировка, санаторная карта. Это тоже основание для вот такого перерасчета.
3: Главный вопрос. Есть ли способы, да, как-то уменьшить расходы на ЖКХ или получить поддержку, например, от государства? Я бы очень хотела, чтобы меня
4: поддержали. Да, есть понятие «жилищные субсидии». Устанавливается планка, она общефедеральная, 22%. Мы не должны платить больше вот, от совокупного дохода семьи. Если больше, то уже идем и оформляем субсидию. В некоторых регионах эта планка чуть ниже. В Москве, например, 10%. Если больше вот мы платим, да, за ЖКХ от совокупного дохода семьи, то также идем и оформляем субсидию. А-а-а. Не нужно бояться. Многие думают, что это какая-то длительная, сложная процедура, много документов. Сейчас эта процедура упрощена, и во всех регионах, ну, фактически она носит заявительный характер, и, ну, очень быстро оформляется. Раз в 3 месяца вот надо переподтверждать свои документы, ну, и получать вот эту компенсацию жилищной субсидии.
5: А все... волшебное слово еще есть – энергоэффективность. Как добиться, да, от установки индивидуального счетчика? Или утепления межпанельных швов? Вот у меня, например, батареи так, бывает, шарашат, и, естественно, я открываю окна. И отапливаю воздух зимой.
4: Смотрите, да, счетчики в квартирах устанавливают сами собственники. Если речь идет о счетчике на электроэнергию, то это теперь головная боль, назовем это так, ресурсоснабжающие организации. Они их меняют, они их проверяют, и все это делают бесплатно.
2: Да ладно?
4: Что касается...
2: Вот это да. А да. Чего же я 5 тысяч платил за прибор? Для кого?
4: Вот электросчетчики, это теперь, да, полностью ответственность ресурсоснабжающих организаций. Холодная и горячая вода, счетчики, это ответственность собственников, ну, соответственно, поверочные мероприятия и замена, если вышел из строя, лежит на собственнике. В целом, вот то, что вы говорите, перетопы, оплата за отопление в зимнее время, есть такая процедура, это погодное регулирование, автоматическая система, которая устанавливается в доме, и собственники могут за нее проголосовать, она, ну, недорого стоит, во взаимодействии с управляющей организацией можно установить, это реальная экономия за отопление.
2: Ясно. Спасибо большое за советы. Еще раз напомню, у нас был на связи Александр Козлов, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя». До новых встреч. Спасибо.
3: Спасибо.
1: Вечернее шоу.

0: Политических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 17 тепла. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Да, я куплю тебе калач, да? Давайте продолжим.
1: Да, давай. Денис на заборе повис, да?
0: Откуда это? Я не слышу такого.
1: Откуда? Из народа. Мы сегодня про словечки, любимые фразочки, фольклорные, крылатые.
0: Клявер еще позвонить.
1: Да ему и передавался привет, собственно, понятно, да. Так вот, может, у ваших близких есть прекрасные присказки, вот такие какие-нибудь меткие выражения, которые вы взяли на вооружение. Или, наоборот, они раздражают вас. Давайте почитаем.
0: Максим,
1: очень много нам интересного уже пришло.
0: Да, внучка придумала слово «кудрябля». Это значит «кудрявая бабуля». Она увидела бабушку после химии.
1: Бабушку после химии, в смысле, она химическую завивку сделала. Да, бабушка после химии, это тоже двойной смысл. Да. Бабушка может за правонарушение.
0: Ну, в общем, вот это вот выражение «кудрявля» стало просто мемом семейным. Да, когда при ребенке нельзя, так сказать,
2: выражаться. Да.
0: Там после палец молотка после болит, или там когда мизинчик, а после свидания с углом стола. Ну, вы поняли. В общем, для эмоциональной разгрузки момента. Было еще слово «бузюка». Это такая большая злюка из мультика. Но как-то не зашло. Так что кудрявля – это семейная фишка.
1: Хорошо. Ирод окаянный, вихром на тебя храм подними.
0: Чего?
1: Ирод окаянный.
0: Не, Ирод окаянный мы слышали, а тут вихром на тебя храм
1: подними. Вихром на тебя храм подними. Может быть, вихрем на тебя храм подними. Не знаю, ну, вихром смешнее. Так говорила моя прабабушка, когда я косячил, признается Дмитрий. А ведь запомнилось. Это, знаешь, это как у меня у одного знакомого, у него было выражение. Это из серии, как люди когда-то что-то схватили.
0: Не знают откуда.
1: Не знают откуда, не знают до конца, как произношение, но используют. Например, вот тебе бабушка, юркни в дверь.
2: Ага.
1: А это вот тебе бабушка, юркни в день.
2: Понятно.
1: А вот тебе бабушка, юркни в дверь.
0: Юркни в дверь.
1: И человек жил лет до 30 и думал, что юркни в дверь. Вот тебе бабушка, юркни в дверь.
2: Сергей часто спрашивал у отца в детстве, ты куда? Отец отвечал, на Кудыкину гору. Безумно бесил. До сих пор не понимаю, где эта гора.
0: А есть она. Реально же Кудыкина гора.
1: Ну это же, по-моему, по следам фольклорных...
0: Вот этих фольклорных сделали.
1: Да, как бы Сергею ответили.
0: Марин пишет, не знаю, как ко мне прицепилась фраза из, кстати, от драйв-шоу «Поехали, ребята». Копирайт, да? Теперь на вопрос, когда будешь, отвечаю через быстро.
1: Угу, понятно.
0: Вот наши коллеги придумали.
1: Мне очень нравится Сергей. Психиатрия ведь, оно как? Кто первый халат надел, тот и доктор. На этом пока, наверное, поставим запятую, но
0: да,
1: будем
0: класс.
1: Еще принимать ваши народные, современные, старинные, передаваемые из поколения в поколение семьи, какие-то крылатые фразочки, любимые меткие выражения, да, которые вы используете в жизни для обозначения либо какого-то эмоционального состояния, либо для комментария какого-то чего-то происходящего.
0: Ну, летальный хамуль, говорил мне прабабушка, вот до сих пор.
2: Еще раз. Помню.
0: Я потом, в следующем часе, хорошо?
1: Хорошо, мы будем ждать.
0: Друзья, продолжим.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед». Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили об опасности дипфейков. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Мошенники все чаще используют искусственный интеллект, чтобы в реальном времени подделывать голос и внешность знакомого человека. Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал такие дипфейк-аватары самым опасным инструментом обмана. Как пишет «Известия», технология позволяет создать убедительное изображение собеседника под конкретную схему. Жертве могут позвонить якобы от имени родственника, коллеги или друга, и при этом голос и внешность будут выглядеть настоящими. С начала года жертвами таких преступлений стали около 4000 человек. Это примерно 4% от общего числа мошеннических схем. В МВД предупредили, что по мере развития технологий число подобных случаев может вырасти.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили изменить порядок первичного отбора кандидатов на работу. Работодатели хотят обязать получать резюме в обезличенном виде до момента приглашения на собеседование. Инициатива предполагает, что на этом этапе будут скрыты имя, пол, возраст, семейное положение и фотография соискателя. Работодатель сможет увидеть только опыт работы, образование, квалификацию, а также профессиональные навыки. Автор предложения, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горящева, считает, что такой подход поможет сделать отбор более объективным. По ее мнению, на практике компании иногда неосознанно отдают предпочтение кандидатам определенного пола, хотя трудовое законодательство закрепляет принцип равных возможностей.
3: Про книги.
2: Темпы роста российского рынка цифровых книг в прошлом году снизились почти вдвое. Основной причиной стал интерес читателей к бумажным изданиям. Они стоят дороже электронных книг, но при этом все чаще становятся не просто способом прочитать текст, а своего рода отдельной ценностью. Подробнее о том, почему бумажная книга вновь привлекает аудиторию и как это влияет на рынок, Авторадио рассказал писатель и книжный критик Денис Лукьянов.
4: С одной стороны, действительно, несмотря на все прогнозы, есть некоторое количество исследований, что определенный сегмент аудитории, поколение условно там от 15 до 27, по-моему, 28 лет, сейчас больше ценят бумажную книгу как некий артефакт. И действительно, в этом смысле, конечно, интерес к бумажной книге вот у этой молодой аудитории, он чуть выше, чем к электронной книге. Поэтому это, наверное, первая причина такого снижения либо застоя. А вторая в том, что сейчас не для всех книг рационально делать электронные версии. Но мне все-таки кажется, что действительно тут основная причина в том, что, несмотря на подорожание сильное бумажных книг, все-таки рост интереса к бумаге и ценность бумаги, она становится все выше и выше.
2: Интерес к печатным книгам подтверждают и результаты опроса. За последний год доля россиян, которые регулярно покупают бумажные издания, выросла с 29 до 43%. Большинство участников исследования объяснили это желанием хотя бы ненадолго отвлечься от гаджетов и социальных сетей. Чаще всего россияне тратят деньги на художественную литературу. Официальный курс доллара на завтра 74,77 рубля. Курс евро, по данным регулятора, 85,18 рубля. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Да, это мы, нарисовались не сотрешь. Тоже, кстати, расхожая фраза. Давайте начнем очередной час.
5: Добрый вечер!
1: Привет! Это шоу «Мурзилки лайв» до конца этого часа на Авторадио. Продолжаем собирать ваши крылатые выражения, мемы домашние и так далее.
5: И всякие разные Кудыкины горы, да. Угу. Кто нас тут заинтересовался Кудыкиной горой, я еще раз посмотрела. Если апеллировать не к историческому значению, а к уже нынешнему, то это в Липецкой области такая вот большая туристическая,
1: там даже, по-моему,
5: сказочно-развлекательная...
1: Фестивали всякие проходят.
5: Да.
6: Ну а как, друзья, в общем, пишите нам все свои замечательные фразы, поговорки, которые есть у вас в семье, которые есть у ваших друзей, родных и близких. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Ну и, кстати, по поводу фестивалей. Мы отправимся буквально через 15 минут в Клин.
6: Именно так, в усадьбу Демьянова, поскольку там проходит международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского. общем, да. Будем по классике, без всяческих там финтифлюшек и выражений.
1: Да, нет, финтифлюшки могут быть, может,
6: будут плюшки.
1: Может, Чайковского налить пока что там и так далее, чтобы скоротать венчик вместе с нами. Друзья, итак, до конца этого часа шоу «Мурзилки Лайв» и, конечно же, «Нирвана».
0: Вечернее шоу

0: Иногда ловлю себя на мысли, что действительно стоит прикусить язык, правда, когда язык бежит быстрее.
1: Паровоза!
0: Да-да-да. И вот тогда говорят, типун тебе на язык. Очередной раз решил узнать, что же такое типун.
2: Это язвочка
0: вот,
2: такая.
0: Ну реально, вот я вчера прикусил язык себе, подумал, вот лишнего сболтнул. Вот типун мне на язык. Это вот тот самый типун, когда прикусываешь язык случайно абсолютно. Друзья мои, но никакой типун нам не помешает сейчас пригласить вас на большую дискотеку Авторадио. А уж тем более, когда мы выйдем на сцену и будем приглашать таких артистов. Анну Асти, с днем рождения еще раз. Мари Краймбрери, которая только что пела. Иванушки, наши любимые интернешнл. Григорий Лепс, Егор Крид, Зиверт, Владимир Позднев и многие-многие другие. Тут нас не остановишь.
2: Нас не остановишь, мы будем и вас еще встречать с огромным удовольствием прямо со сцены стадиона ВТБ-арена. 4 июля выйдем и будем со всеми здороваться. Здравствуйте, наши дорогие, самые активные, самые яркие, самые танцующие слушатели, которые обожают, чтобы были киловатты звука, чтобы была невероятная атмосфера, чтобы был общий праздник и драйв. Но мы все это сделаем вместе с вами, своими руками.
1: Но самое главное, что это еще не все. От нашего партнера национальная лотерея прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть миллион. Следующим миллионером можете вполне стать вы.
0: То есть, представляете, вы тратите несколько тысяч, наслаждаетесь концертом, это большой дискотека Авторадио, слушайте любимых артистов, танцуете, еще и миллион выигрываете. Ну это же счастье,
2: это
0: друзья
2: же
0: мои.
2: Это же счастье.
0: Буквально последние билеты остались на большую дискотеку Авторадио, можно успеть купить на сайте Авторадио.ру. Желаем всем удачи, ну и, конечно же, до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Категория 12+.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Спонсор ПО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на трансфоре дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ну что, друзья, давайте теперь по классике, поскольку в усадьбе Демьянова в Клину с 26 июня по 5 июля состоится уже 12-й международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского. И вот какую программу приготовили организаторы в этом году, мы хотим узнать у генерального директора Русского концертного агентства и фестиваля Дмитрия Гринченко. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добро
0: пожаловать. Понимаем, что у вас сейчас дел просто не в проворот, и спасибо огромное, что нашли время для нашего радиостанции.
1: Ну что вы, мечта поехать через всю Москву полтора часа в одну сторону, это же радость.
3: Ну могли бы сказать, что мечта попасть на авторадио шоу «Мурзилки лайв».
1: Все потратил, бросил Юрия Абрамовича Башметова в театре «Мастерская Фоменко», чтобы приехать сюда вовремя.
0: Но об этом чуть попозже.
2: О брошенном Башмете потом.
0: Да, рассказывайте, какую программу вы приготовили для зрителей, поскольку каждый день какой-то новый сюрприз.
1: Каждый день разный, каждый день не похож на другой. Мы стремимся представлять на фестивале все жанры. Это фестиваль искусств полноценный, не просто фестиваль классической музыки. Поэтому и балет, и джаз, и Мацуев, и музыкально-драматический спектакль с Женей Мироновым, и впервые музыкальный театр Станиславского Немировича Данченко с оперой «Орлеанская дева», которая крайне редко ставится. Опера Петра Ильича Чайковского полноценно будет исполнена в фестивале.
3: Вы замахнулись.
1: Открытие с замечательными исполнителями. Юрий Абрамович Башметов за дирижерским пультом с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». Александр Князев, филончелист. Паша Милюков на скрипке. Французский волторнист. Сопрано из Китая.
0: Международный, по сути.
2: Все это в Клину.
3: Да.
1: Все это в Клину.
3: На протяжении двух недель. Это же вот...
1: Вот мы должны радовать все себя шире и наших шире зрителей. Фестиваль, да? Конечно, конечно. Спецпроект в усадьбе Демьянова. Впервые мы делаем на весь город. Музыка Чайковского будет звучать. Огромный флешмоб 4 июля, когда с 12 до 5 в разных местах города мы делаем прям карту музыкальную Клина. Будут играть небольшие отрывки, а все это приведет к большому концерту на Советской площади для всех жителей и гостей Клина. В общем, фестиваль, правда, очень насыщенный. Плюс школа журналистов, плюс музыкальная академия. Чего только нет.
2: Смотрите, нынешний фестиваль уже 12-й по счету. Ну, по нынешним временам, да и всегда, наверное, так было. Каждый год нужно что-то придумывать новое. Каждый год удивлять. Это
1: мой
2: всегда
1: любимый вопрос, да.
2: Да, насколько это трудно, и как, вот какие вы ресурсы еще, где, как, какие ищете и находите?
3: И мы же так понимаем, что две недели, это же, ну, не каждый год такое было, да?
1: Каждый
3: это
1: год
3: каждый
1: такое.
3: Каждый год две недели.
1: Пятница, суббота, воскресенье, пятница, суббота, воскресенье. Куча спецпроектов у нас. Ничего там себе. Какие-то дни... 12 выступлений, показы фильмов «Путь Чайковский», выставка, специальные концерты в мемориальной гостиной на рояле Петра Ильича Чайковского. Чего только нет. Удивлять? Ну, слушайте, мы сами себе ставим цели, хотим удивлять и зрителей, и радовать себя. Поэтому есть какие-то вещи, которые из фестиваля в фестиваль переходят. Есть когда моменты, когда какой-то артист, например, не может переехать, как Денис Мацуев, который почти в каждом фестивале солировал. Но в прошлом году это даты фестиваля в Клину совпали с датами фестиваля Дениса в Суздале.
3: Суздале, да.
1: Он с колоссальной радостью в этом году заранее позвонил. Мы разобрались, когда у него Суздаль, когда у нас Клин, чтобы он успел...
0: Чтобы разнести.
1: Ну, разнести мы ему не дадим все-таки. Он будет играть на рояле, изготовленном не так давно, не на рояле Петра Ильича Чайковского, поэтому я думаю, что будет все хорошо. Да, по датам получилось какие-то вещи новые. Вот впервые театр Станиславского, впервые певица из Китая. В общем, очень по-разному все происходит.
3: Как же вот так вот получилось, что 12 лет, получается, да, назад Клин стал музыкальной меккой? Понятно, что там это место Чайковского, да, там его дом-музей. Но все-таки
1: это не просто дом-музей, это уникальная история, что это оригинальный дом, который он арендовал, который еще до революции купил его брат и открыл музей буквально через несколько лет после смерти Петра Ильича. Поэтому это место обладает совершенно невероятной энергетикой. Все, кто туда приезжают, зрители, музыканты, актеры, Женя Миронов перед каждым выступлением ходит обязательно погулять по дому Чайковского, посмотреть его рабочий стол, где он сочинял музыку. Мы иногда пускаем людей в архив, где можно посмотреть оригиналы рукописи Чайковского, посмотреть дневники. В общем, такое очень впечатляющее место, которое дает энергетику в моменте колоссальное при сочетании с музыкой, исполняемой живьем.
2: Про энергетику и вообще, Дмитрий, вот скажите, вы так долго уже занимаетесь этим делом, а что вы для себя за эти годы поняли про Чайковского, узнали про Чайковского, и вообще, что такое бренд Чайковский в 2026 году в России?
1: А, потрясающе. Давайте не свое мнение скажу, а мнение Спортифи, что Петр Ильич Чайковский – это самый скачиваемый композитор.
3: Spotify. Да. А, ну, хорошо. Да, простите.
1: Ну, как-то. Ну, примерно, я так... да, я не знаю, мы можем по-разному это произнести. А, самый скачиваемый композитор в мире. Его скачивают больше, чем Битлз, больше, чем Уитни Хьюстон. Самая скачиваемая музыка в мире – это музыка Петра Ильича Чайковского. В этом, наверное, его секрет и та радость, что это русский композитор. Ведь когда его музыка завоевывала мир, мы как государство в это не инвестировали. Это происходило само собой. Сейчас ежедневно в Китае, в разных городах, 20 спектаклей «Лебединое озеро» идет ежедневно. Музыка Чайковская – самая популярная музыка в Японии. Несмотря ни на что, щелкунчики идут везде.
3: Щелкунчик – это вообще сейчас просто
1: не только в Москве и в Питере, но и в Ковенгардене, я не знаю, и BT, в Нью-Йорке и так далее. Значит, в ней есть что-то такое, что находит отклик в сердцах людей вне зависимости от того, насколько они любят музыку, насколько они ее знают. И вообще, знают ли они, кто такой Чайковский? Наверное, единственный феномен, с которым можно Петра Ильича сравнить, это Моцарт.
3: По поводу Миронова мы заговорили уже.
0: Очень хотел сказать, что спектакль «Бедные люди», который привозит Театр нации, соответственно, Евгений Миронов. Как там происходит симбиоз с Чайковским?
1: Это удивительная история. Женя придумал это, и мы говорили, что нет, Жень, ну как Чайковский к Достоевскому? Совершенно разные психотипы, совершенно разные творчества. Он говорит, давай попробуем. И в итоге мы пришли к тому, что невероятно выразительно звучит и текст Достоевского, и музыка Чайковского в этом сочетании. В этом спектакле нет ничего из музыки, кроме музыки Петра Ильича Чайковского. Она настолько светлая, настолько обнимающая человека, что в противопоставлении с текстами Достоевского, не всегда веселыми, получается невероятная синергия эмоциональная.
0: Ну и хочется еще, чтобы вы отдельно сказали про Юрия Башмета, который является художественным руководителем, причем очень давно, со второго фестиваля.
1: Со второго фестиваля, да, уже 11 лет.
0: И который 4 и, соответственно, июля займет полностью все внимание зрителей, поскольку будет большая гала-ночь.
1: У нас традиционно специальный проект фестиваля – это «Ночь Чайковского». Это начинается в 21, но в 21 никогда не начинали, обычно там 21.10, 21.15, и заканчивается все ближе к полуночи. Мы специально продлеваем расписание электричек, специально продлеваем рейсовые автобусы, чтобы люди могли Клин покинуть. На «Ночь Чайковского» в прошлом году приехало 18 тысяч человек. Примерно такие
3: цифры. Где же разместили?
1: Там огромные три поляны. Это первое место, где Чайковский познакомился с Клином. Это была не его усадьба, а усадьба Танеева и его ученика. И он приехал просто в гости. Вот там, как мы приезжаем на выходные на дачу к друзьям, влюбился в это место, и дальше он уже арендовал дома, чтобы жить там самостоятельно.
3: Ну, это была такая история, в принципе, достаточно популярная. Тот же самый Гоголь ездил писать книгу к Шереметьеву, да, по-моему. А нет, к Саве Морозову, по-моему, да, на дачу тоже.
1: А дом в Клину – это первый дом, где Чайковский по-настоящему захотел жить. Он, в принципе, имуществом не обладал как таковым. Он жил всегда у друзей, он жил в усадьбах.
3: Главное, что про рояль был.
1: Абсолютно. В Клину он захотел, чтобы это был его дом.
3: Понятно. Еще раз, Дмитрий, для людей, которые будут приезжать, да, каким образом покупаются билеты и на все ли мероприятия они действуют? Или
1: во-первых,
3: там нужно,
1: нужно поторопиться, потому что билетов осталось очень мало. На два мероприятия из шести, вот на центральные концерты, ну не прямо сейчас, а лучше вот буквально через 5 минут, когда мы закончим обсуждать фестиваль, а уже билетов нет в принципе. Билеты продаются на сайте Дома-музея Чайковского в Клину. Совершенно спокойно можно купить в интернете. Платная дорога позволяет из Москвы до Клина добраться буквально за час 15, час
3: 20. На все ли мероприятия человек может попасть?
1: На все,
3: То есть он на день покупает, да, билет, соответственно, он на все
1: мероприятия. Да. Ну, там несложно разобраться, он все поймет. Есть куча мероприятий вообще доступных, поэтому милости просим.
3: Спасибо.
0: Еще раз напомню, с 26 июня и по 5 июля 12-й Международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского. Ну, и вам огромное спасибо. Генеральный директор Русского концертного агентства и фестиваля Дмитрий Гринченко был у нас в гостях. Дай бог, что все хорошо прошло.
1: Да. Спасибо большое.
3: И да здравствуй, Чайковский.
1: Спасибо.

0: бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
10: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Авторадио.

0: Ну что, дорогие гости, хозяева вам еще не надоели? Есть такое тоже устойчивое выражение, достаточно часто оно используется. О нем нам напомнила Елена. Вообще, мы сегодня в лайв-чате действительно вас расспрашиваем. Ваши любимые фразочки, крылатые выражения, устойчивые выражения, которые давно уже прижились в нашей речи, там еще с фольклорных каких-то времен. Может быть, они есть у вас или у ваших близких. Вот давайте делитесь.
1: Ёк-макарёк.
2: Вот это твое дело.
0: Да.
1: Эх, тирдар-пупе. Помните, это было у Шукшина до третьих петухов.
0: Да.
1: Вот. Арина вспоминает твою дивизию выражение. Устойчивое в народе.
0: Устойчивое ругательное. Так же, как и Гулькин нос, про который Сергей вспоминает. Раньше думал, что это за нос такой, потом подумал, может быть, это нос голубя, он же действительно маленький.
2: Смотри, Юрий вспоминает химию. Ангидрит твою перекись водорода. Я помню ангидрит твою валентность через медный купорос.
1: О!
2: Я больше химии стал.
1: Ну, вообще, козырнул.
2: Да. Я сейчас всплывает что-то такое.
1: Геннадий вспоминает мамины поговорки. Мужик на барина сердился, а барина не знал. Удивительно, да, какие присказки. Похоже, значит, родня. Пятачок за пучок.
0: Ну, это дальше вспоминается в кучке три штучки. Да. Вот это.
1: Дураку пол работы не показывают. У Бога всего много. Не живи там, где изба красна, а живи там, где вода вкусна. Потрясающе, да. Класс, прям фольклор, реально.
0: Екатерина пишет, когда мне было лет 10, я сказал про хорошо приклеенные к сковороде блинчики, его теперь никак не отлеплишь.
2: Ну, не отлеплишь, да.
0: Не отлеплишь. В нашей семье это теперь означает ситуацию, когда уже не исправить сделанное в торопях. Екатерина пишет, что пишу вам из 8-бальной пробки на Садовом кольце. На Садового кольца сейчас как раз не отлеплишь. Потому что все прям там при...
1: Там и другие выражения, я думаю, более меткие сейчас найдутся у всех водителей.
2: Да, ну которые совершенно нельзя
0: Йоксель-моксель, вот ты не торопись, а то успеешь. Это вот так вот. В целом еще. Захар, что там у тебя еще есть?
2: Ну, ёберный балет.
0: Уже не надо, это в отдельно, это про культуру потом будет.
2: Да, хорошо.
1: Спасибо, друзья. По поводу культуры, конечно же, мы культурно закончим нашу сегодняшнюю филологическую вечеринку. У нас есть фирменная музыкальная пародия. Будем народ угромотнять. Вот такое вот выражение появилось у одного из наших уважаемых политиков. В общем, друзья, продолжим через 10 минут.

Радио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: дойти до ручки, раскатать губу, гол как сокол. Кстати, напомню, знаешь, что такое гол как сокол? Мы его тоже не
1: смотрели. Нет, так и не добрались, не до этого выражения.
0: Это выражение применимо к крайней степени нищеты. Опять-таки,
1: ну,
0: да,
1: это мы понимаем. Как
0: дойти до ручки. Но птица-сокол не имеет к этому фразеологизму никакого отношения. Сокол, действительно, с таким ударением, в данном случае это тяжелое бревно, обитое железом или брус, сделанный из чугуна. Это таран, которым пробивали стены. А голым, потому что совершенно гладкий, как практически любой нормальный таран. То есть он голый, гладкий, совершенно, знаешь, бедный.
1: А я знаю, нищий. Вот про дойти до ручки.
0: Это с калачами
1: связано. С калачами, да. В Коломне мы это услышали, потому что обычно ручку не ели, потому что руки были грязные. И ручку,
0: для того, чтобы
1: богатые люди ручку выкидывали.
0: А не богатые люди, они, соответственно...
2: Доедали все.
1: Да, абсолютно. Доедали именно ручки.
0: Да, зарубить на носу то словосочетание, с годами значение не поменялось. Запомнить накрепко. Но фраза приобрела несколько зловещее звучание, так как предлагает памятную отметку сделать на собственном лице. На самом же деле первоначально подразумевался деревянный нос. Это специальная дощечка для заметок и записей, которую повсюду носили с собой, как своеобразный древний блокнот.
1: Да, в общем, век живи, век учись, надо народ как-то угромотнять, чтобы понимали люди.
0: Что, например, нужно не дышать наладом, а дышать наладан. Не до белого коленя, не до белого колена, а до белого коленя именно. И то, что барышня не кисельная, а кисейная, происходит от слова кисия, от легкой бумажной такой ткани, можно сказать. Ну и хоть кол на голове не чеши, а тиши.
2: Тиши.
0: Да, ну и что еще? И скрипя сердцем, не надо скрипеть сердце, нужно скрипя сердце, то есть скрипи как бы его.
1: Вот, по поводу угромотнять, понимаю, что такого слова нет, но один из наших политиков,
0: чиновников,
1: да, выдумал, сказал, что надо, народ, друзья мои, угромотнять. Этому и посвящается наша пародия.
3: Вечером.
4: Вечером.
3: В куплете.
1: Итак, наш маленький

Надо нам ошибки исправлять. Русский наш язык дышит наладом. Или же наладан, ну, не понять.

0: Ну вот и все, друзья. Пойдем бить баклуши.
1: К черту на куличке, что ли?
0: Примерно туда. А места я... не столь отдаленные.
2: Угромотнюсь, пойду.
0: Пока, до завтра.
2: Пока.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
4: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
10: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
11: Что? Я в игре?
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
12: Девочка в игре.
9: Кино с 25 июня.
11: Это же круто!
9: 6+.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
13: 9 вечера в Москве.
3: Новости.
14: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Бензин в России за неделю стал дороже. Подробнее далее.
15: Про главное.
14: Средняя цена бензина в России с 15 по 22 июня выросла на 2 рубля 9 копеек. Литр теперь стоит 71 рубль 20 копеек. Такие данные публикует Росстат. АИ-92 подорожал до 67 рублей 54 копеек за литр, а цена АИ-95 достигла 73 рублей 20 копеек. АИ-98 стоит 96 рублей 51 копейку. Дизельное топливо за неделю стало дороже на 2 рубля. В среднем литр стоит почти 83 рубля. Рост цен на заправках зафиксировали в 78 регионах страны. Наиболее заметно бензин подорожал в Дагестане и Чечне. Ситуацию на топливном рынке обсудили на совещании у вице-премьера Александра Новака. Речь, в частности, шла о поставках нефтепродуктов в удаленные регионы, где доставка зависит от сезона и сложной логистики.
15: Про ДТП.
14: 5 человек погибли в аварии в Башкирии. ДТП произошло на 194-м километре трассы Уфа-Белорецк. Об этом сообщил начальник региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов. По предварительным данным, на дороге столкнулись 2 автомобиля. Погибли водители и 4 пассажира одной из машин. Еще одну пассажирку госпитализировали. Медицинская помощь также потребовалась женщине из 2-го автомобиля и ее 3-летней дочери. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Башкирии. В ведомстве также проверят соблюдение требований безопасности дорожного движения.
15: Про законы.
14: Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Как пишет РИА Новости, договор по такому вкладу будет заключаться минимум на 3 года. Пополнять счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, то вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей.
15: Про инициативы.
14: Депутаты предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных, пишет РИА Новости. Искать животных можно будет по фотографии, описанию, месту пропажи, чипу, клейму или другому идентификатору. Авторы инициативы предлагают связать систему с госуслугами, региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками, а также местными властями. Как считают парламентарии, такой реестр поможет быстрее возвращать питомцев владельцев первые дни после пропажи. Кроме того, он должен снизить нагрузку на на волонтеров и приюты, а также сократить число безнадзорных животных на улицах.
15: Про футбол.
14: Сборная Аргентины стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Такой прогноз после второго тура группового этапа представил суперкомпьютер британской аналитической компании «Опта». Шансы аргентинцев на победу оценили примерно в 15%. В тройку главных претендентов также вошли сборные Франции и Испании. Причем до начала турнира фаворитом считалась Испания, а затем первое место перешло Франции. Кроме того, нападающий аргентинской сборной Лионель Месси установил бомбардирский рекорд в истории ЧЕ. На мировых первенствах он забил 17 голов. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
3: Авторадио. Номер один.

Обязательно будем хлопать с вами любимым артистом на большой дискотеке Авторадио. Самое важное не прохлопать теперь билеты, потому что уже на следующей неделе, 4 июля, на стадионе ВТБ-Арена соберемся мы с вами в количестве 30 тысяч человек. Ну и главные звезды, конечно. Анна Асти, Зиверт, Григорий Лепс, дискотека «Авария», Татьяна Буланова, «Добро», да кого там только не будет. Самое главное, чтобы были вы. Итак, сайт авторадио.ру, вперед за билетами. Это Олег Пивунов, «Страна», добрый вечер.

0: Resurrection! Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
5: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подость, деревня Калитина.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич в кино со 2 июля.
5: 12+.
6: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
9: Я в игре? Это же круто!
8: Выбраться из нее гораздо сложнее.
10: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
11: Алло, игра!
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
12: Авторадио.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Да, очередной день чемпионата мира по футболу 2026 и очередное прямое включение на волнах Авторадио. Совсем скоро мы начнем следить за матчем третьего и заключительного тура группового турнира между сборными Швейцарии и Канады. И давайте же традиционно перед началом игры вспомним, кто уже справился с задачей на выход в следующий этап. На данный момент в плей-офф вышли 7 сборных. Мексика, США, Германия, Франция, Норвегия, Аргентина и Колумбия. Но и важный момент, чтобы вы понимали, не только первые и вторые места групп отправляются в этот раунд. Также 8 лучших команд, которые заняли третьи места, отправляются в игры на выбывание. Просто на всякий случай. Чемпионат самый большой по количеству участвующих сборных. Чемпионат мира также, что логично, является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в итоге. Плюс ко всему, он очень результативен и не обделил нас и событиями. Во-первых, Лео Месси пару дней назад стал лучшим бомбардиром в истории этого турнира. Так и его вечный визави Криштиану Роналду во вчерашнем матче установил и свой личный рекорд. Криро забивает на 6 чемпионатах мира подряд. В первый раз это случилось аж в далеком 2006 году. Ну а гол, который стал рекордным, случился вчера. И давайте вспомним, как это было, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Португальцы в атаке, и это Канселу делает передачу 1-0. До свидания, хейтеры! До свидания! 6-я минута этой игры. Криштиану Роналду! Очень похожа эта позиция на ту, которая была у него в матче против Демократической Республики Конго. Может быть, там было острее, но посмотрите, как он открывается. Выпрыгивает из ближнего угла в касание. 1-0.
1: Ну а теперь решающий, как мы сказали ранее, третий тур. И теперь добро пожаловать на стадион BC Place в Ванкувере, где сборная Швейцарии играет со сборной Канады, которая представляет родные стены, которая является лидером группы Б. Они как раз и делят первое место, первое и второе со сборной Швейцарии, имея в своем активе по 4 очка. Босния и Катар, имея по одной ничьей в активе, занимают третью и четвертую строчку. Математика простая. Этим двум соперникам достаточно сыграть в ничью сегодня, сейчас, чтобы отправиться в плей-офф. Но давайте по делу. Номинальные хозяева после осечки в игре с Катаром сумели разобраться с Боснией и Герцеговиной, причем игра-то была неплохой. Радикин сумел повлиять на исход встречи и заменами, и там в матче вполне себе читались конкретные задумки, которые этот результат, собственно, принесли, а это важно. То есть идея есть. И есть реализация. Канада также провела хороший второй тур, разгромив абсолютно несокрушимую сборную Катара, у которых было 2 удаления вдобавок. Ну и вот теперь канадцы встречаются с более серьезным соперником, так что прогнозировать что-то очень сложно. Тем более я еще раз подчеркиваю, что при текущем положении обе команды вполне устраивает ничья. Ну а мы верим, конечно, что голы будут, что будет прекрасный футбол, а главное, следим за всем происходящим, смотря Матч ТВ, слушая Авторадио и, разумеется, делимся происходящим в рамках прямого и включений большого футбола. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Швейцарии 2.60. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Канады 3.20. Коэффициент «Фонбет» на ничью 3 ровно.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Фанкор».

0: чемпионат. 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Авторадио. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Главной темой стали поставки нефтепродуктов в удаленные регионы. Как пишут ведомости, профильным министерствам поручили в первую очередь поддержать территории, где доставка топлива зависит от сезона и сложной логистики. Нефтяные компании и региональные власти будут регулярно передавать данные о ситуации с бензином и дизелем. Тем временем Федеральная антимонопольная служба рекомендовала 26 объединениям, работающим на рынке нефтепродуктов, соблюдать принципы ответственного ценообразования. По данным Росстата, с 15 по 22 июня рост потребительских цен на бензин ускорился до 3%. Ранее в нескольких регионах на заправках ввели ограничения на продажу топлива. Власти объяснили это повышенным спросом и риском дефицита.
3: Про происшествие.
2: Сегодня ночью Севастополь временно остался без электроснабжения после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на энергообъектах вводили особый режим. Специалисты провели оценку повреждений и восстанавливали подачу электричества. Днем свет постепенно начали возвращать в отдельные районы города. Из-за перебоев с электричеством детские сады сегодня работали в особом режиме. В большинстве районов открыли дежурные группы. Горячее питание там временно было невозможно, поэтому детям выдавали сухпайки. Родители попросили по возможности оставлять детей дома.
3: Про детей.
2: Минпросвещение открыло горячие линии для родителей на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. Получить информацию о пребывании детей в Международном центре «Артек» можно по единому федеральному номеру 8 800 620 85. Кроме того, консультация организовала Министерство образования Крыма. Туда можно обращаться по вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями. Ранее в республике до 1 сентября приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях. Это связано с требованиями безопасности. Родителям пообещали предложить альтернативные варианты отдыха в других регионах.
3: Про законы.
2: Госдума приняла закон, который до 2030 года сохраняет действующий лимит выручки для компаний и предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Он составит 20 миллионов рублей. После превышения этого порога бизнес обязан платить НДС. Ранее лимит планировали постепенно снизить до 10 миллионов рублей к 2028 году. Однако в итоговой редакции закона от этой идеи отказались. В Минфине оценили, что решение затронет больше 360 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, а также позволит им избежать дополнительной налоговой нагрузки.
3: Про инициативы.
2: В Центральном банке предложили создать на госуслугах сервис для людей, у которых мошенники похитили деньги. Об этом агентству ТАСС сообщил директор Департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Предполагается, что на портале можно будет узнать, в каких случаях и каким способом можно попытаться вернуть украденные средства. В ЦБ считают, что такой сервис поможет людям быстрее понять, как действовать после для обмана. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 74 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 85 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: меня враг.
1: Ну и друзей, и знакомых, и любимых, конечно же. Да чего уж говорить, давайте пригласим на большую дискотеку Авторадио даже тех, с кем, может быть, мы оказались в ссоре. Отличный будет повод, кстати, помириться, да? Преподнести, так сказать, примирительные билеты на главное событие этого лета, которое пройдет уже совсем скоро, на следующей неделе. В субботу, 4 июля, мы с вами явимся на стадион ВТБ-арена. 30 тысяч гостей и главные артисты. Владимир Пресняков, Агата Кристи, Зиверт, Анна Асти, Ёлка и многие-многие другие. Скорее за билетами на сайт авторадио.ру. Привет, страна!

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека «Авторадио». Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Авторадио.

Сколько бы ни было дорог и какими бы они ни оказались, самое главное, что везде будет звучать авторадио. Это очень важно, друзья. И любая дорога как-то ладится, что ли, вместе с хорошими ритмами первого автомобильного. Меня зовут Олег Пивунов. Привет вам, друзья. Ну, хочется напомнить, что у нас еще, помимо обычных эфиров, есть очень необычные. Называется это «Большая дискотека авторадио по выходным». Это ярчайший микс ваших любимых песен. Так что встречайте в 18.00 каждый уикенд.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Да, очередное прямое включение на сегодня. Завершен первый тайм матча третьего тура между сборными Швейцарии и Канады. Счет пока 0-0. И как было сказано в самом начале включений, на данный момент командам достаточно ничейного результата для того, чтобы обоим соперникам отправиться в стадию плей-офф. Но матч, опять же, нельзя назвать сверхскучным, несмотря на результат. Может быть, это надежды на то, что все-таки все не произойдет, как мы предполагали изначально. Уже на 10-й минуте Швейцария могла открыть счет в этой встрече. МБЛО опасно атаковал, было и добивание, но мяч цели не достиг. Давайте послушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: В гимне Канады может стать сейчас очень зависимой от того, что происходит. Там был еще один удар. Корнелиус и Максим Крепу стеной встают на защиту собственных ворот. Отличный момент у сборной Швейцарии, но МБО не забивает. И Манзамби тоже не забивает. Великолепно отработали этот момент. Сначала голкипер, а потом центральный защитник.
1: Да, и сразу на 13-й минуте канадцы ответили своей атакой. Нельзя, разумеется, сидеть в обороне, когда почти весь стадион поддерживает именно тебя. Нереализованный выход 1-1, неудачная попытка обыграть вратаря, но момент опасный. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Красиво, Салиба, и здесь можно продолжать, но здесь, по-моему, положение вне игры. Кайл Ларин выходит 1-1, будет обыгрывать Кобеля. Кобель 1-1 выиграл эту дуэль. И если нет положения вне игры, а может быть его и нет, то сейчас нужно аплодировать.
1: Да, Кобель действительно был великолепен, и да, действительно, впоследствии был зафиксирован офсайд, но это не отменяет желание команд атаковать. Естественно, это не все моменты этой встречи, атаки сыпались с каждой из сторон, иногда с разницей в полминуты отвечали друг другу, так сказать, взаимностью сборные. Кайл Ларин и Гранит Джака у каждой из сторон успели схлопотать по желтой карточке, много борьбы, но ударов в створ, допустим, больше у Швейцарии. Владение мячом у номинальных хозяев также доходило и вовсе до 70% времени. Так что ясно, кто играет на контратаке, атака, кто же пытается быть первым номером. Но суть дела не меняется, даже учитывая, что турнирное положение дает возможность каждой из сборных, еще раз подчеркиваю, сыграть ничью, чтобы добраться до стадии плей-офф. Если сохранится тот же темп игры, сборным все-таки придется увеличивать точность и довести хотя бы одну атаку до ума. А с этим на сегодня явные проблемы. В любом случае, мы смотрим Матч ТВ, мы следим за ходом этой встречи, слушая авторадио, и, конечно же, ждем второй тайм для того, чтобы потом подвести итоги в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент фонбет на победу сборной Швейцарии 2.90. Коэффициент фонбет на победу сборной Канады 3.45. Коэффициент фонбет на ничью 2.35.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.

0: чемпионат. 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: И под гитару, и под бас, и под барабаны играют суперзвезды российские часто в прямом эфире Авторадио в рамках вечернего шоу. Кстати, раздел «Живые концерты» можно посмотреть на сайте авторадио.ру, если вдруг какой-то из них пропустили. Ну, а вообще в нашем эфире всегда звучат только самые лучшие песни, которые, уверен, помогают вам хорошо проживать эту жизнь и вечер в том числе. Друзья, его вам желаю великолепного. Зовут меня Олег Пивунов. Движение только вперед вместе с первым автомобильным. Давайте немного загадаем на завтра что-то хорошее. Ну и посмотрим, сбудется или нет завтра. Ну, не знаю, может быть, открыть что-нибудь для себя новое или найти какой-нибудь клад, да? Приготовились? Давайте сделаем.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Галибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Галибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио».
2: Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.
3: Я

0: Реклама.
1: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
2: Информация об организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
0: Авторадио.

Уверен, до поздней ночи не будут стихать эмоции 4 июля, друзья, да, потому что мы будем на большой дискотеке «Авторадио», которая стартует уже, в общем-то, совсем скоро, да, и остатки билетов на авторадио.ру нужно поскорее забирать, чтобы не пропустить важнейшее событие в мире музыки. ВТБ-арена, 30 тысяч зрителей, лучшие хиты от лучших наших первых звезд. Егор Крид, Зиверт, Анасти, Баста, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и многие другие. Торопитесь, друзья, категория 12+, ну и предстоящей ночи вам хорошей.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: ла-ла-ла. Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
2: Итак, завершен матч третьего тура между сборными Швейцарии и Канады. И завершился он со счетом 2-1. Давайте вновь подчеркнем, что для прохода дальше, комфортного прохода сборной, достаточно было ничьи. Были мысли о том, что просто будут катать. Но нет, первые 45 минут уже показывали, что все будет не совсем так. По крайней мере, попытки атаковать были. Но не успел стартовать второй тайм. Буквально через 30 секунд после свистка Варгас отличился у сборной Швейцарии. Шикарный пас вырезан с центра на фланг. Прострел неразбериха. Именно Варгас первый на мяче сориентировался и в упор расстрелял вратаря. Давайте послушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
3: Лука Хакис, номер 25-й, под передача, Варгас, момент, удар, гол, это 1-0, до Рубена Варгаса я в составе не дошел, а он как будто бы должен идти первым номером, мощнейший выстрел, канадцы не вышли из раздевалки, 1-0, сборная Швейцарии выходит вперед, Рубен Варгас, первый мяч он забил на этом турнире в ворота сборной Боснии, а сейчас забивает второй.
2: И здесь турнирное положение это дрогнуло. Швейцария при этом счете стала динамичным лидером группы. Канаде нужно было отыгрываться. Гнали трибуны вперед, но случилось все с точностью наоборот. Как-то с периодичностью-то и бывает. Мозамбик отличился с передачей Мболо на 57-й минуте встречи. Передача со своей половины поля идеально поборолся за мяч Мболо. Поставил корпус и выкатил пас на партнера. Прекрасное взаимодействие между двумя парнями и, как следствие, забитый мяч. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Передача. Ошибка центра обороны Канады. Разворот МБЛО, блестяще, Манзамби, и 2-0, Манзамби! Можно теперь дурачиться, можно теперь танцевать, Брель МБЛО ассистирует молодому парнишке и заставляет ужаснуться большую часть стадиона.
2: Ну а потом фирменная пауза попить водички, которую кто-то любит, а кто-то не очень. Кого-то просто раздражают эти паузы, а кто-то утверждает, что ну, как раз-таки эти моменты делят матч на 4 тайма. И после этих пауз может произойти все, что угодно. У Канады, допустим, сработали замены. Заброс вперед. Салиба. Великолепный прием мяча на технике. Пас партнеру и практически в пустые. Дэвид забивает мяч. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Заброс вперед. Как здорово. Салиба.
2: Да, и канадцы-то пытались атаковать дальше, пытались сравнять счет, но результат на табло. 2-1. Сборная Швейцарии с 7 очками отправляется вперед. Канада вторая, Босния на третьем месте. И также, соответственно, Катар с 4-й строчки уже однозначно также отправляется, но отправляется домой. Я уверен, что еще будет много интересного в третьем решающем туре. И будет очень интересно посмотреть, какие именно команды отправятся в плей-офф, какие 8 команд отправятся, допустим, с третьей строчки. Ну, а главное, мы все это увидим на Матч ТВ, разумеется, услышим на волнах Авторадио в рамках прямых включений, в рамках, естественно, большого футбола.
0: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fun.bet. Срок определения выигрыша определяется на момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Ну что же, искренних улыбок под стать моменту и пожелаем. Я надеюсь, что они всегда будут возвращаться вам в ответ, потому что родные и близкие люди, я уверен, всегда оценят прекрасное настроение, которое, кстати, вам также всегда старается дарить прямой эфир Авторадио, и данное мгновение исключением являться не может. Меня зовут Иван Прудников, мы вместе с Первым автомобильным, и это прекрасно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Лишь длинный гудок

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Не знаю, будет ли вас ждать целый мир, но эфир Авторадио всегда рад вам в режиме 24 на 7, в этом можете не сомневаться. Коротко, понятно и по делу. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Настраивайтесь на Первое автомобильное, и пусть наше путешествие продолжается. В студии Иван Прудников.
1: Где-то есть

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт,
0: Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.